Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с «Пауэр». «Пауэр».

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Powerade Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: Is power.
3: Radio.
0: Power.
1: Feel the power.
0: Power.
4: Yes.
5: Yeah.
4: Yes.
0: Power play.
6: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один.

7 часов и 3 минуты показывают часы в студии Power Hit Radio здесь на 104.5. Я, Вячеслав Каверин, как всегда по утрам приветствую вас и желаю этого самого доброго утра. Как всегда, до 8 утра буду в единственном числе вашим личным персональным будильником для вашего разбужения. Или, как правильно сказать, разбуждения? Есть такое слово? Мы его сейчас быстренько введем специальным указом. Так вот, в качестве вашего разбуждения будет не только музыка, но и разнообразные новости. Во-первых, нужно, конечно, будет рассказать новости о погоде. Ну и после этого часа я уже буду не один. Ко мне совсем скоро присоединится Катя Новикова. И мы сегодня не только в шоу «Двое против сна», мы сегодня еще и вместе в круиз-контроле будем. Так что, друзья, оставайтесь здесь, на нашей Power-волне. И еще раз всем доброго утра.

0: 7:09 в Мурманске. Постепенно разгоняется наше с вами утро. И скоро мы совсем разгонимся до того, что начнется круиз-контроль. Это будет 8:00. Ну и, как всегда, в круиз-контроле мы интересуемся не только происходящим на улицах нашего города, но и тем, что, собственно, происходит вокруг нашего города и внутри него. И узнали мы, что, вот, например, в школе номер 14 Мончегорска собираются обустроить своеобразный оазис, свободный от гаджетов. В перерывах между уроками ученики 5-8 классов, то бишь с 5 по 8, 5, 6, 7, 8 класс, смогут проводить время с пользой, общаться, играть в настольные игры, читать, рисовать, и все это без телефонов. Идею, кстати говоря, если вы думаете, что это все насаждают сверху, предложили сами школьники, заметив, что на переменах все сидят в телефонах. Ну и в утреннем круиз-контроле мы будем узнавать у вас, что вы думаете, во-первых, о такой идее. Хотели бы, чтобы подобный оазис появился в школе, где учится ваш ребенок, или вы уже сами стараетесь отучать ребенка от смартфона, и если делаете это, то какими методами, если не секрет? Пишите, рассказывайте это друзьям на стене нашей группы ВК. Пишите из нашего приложения и через наш сайт phr.ru. Кстати говоря, в ВК можно еще сообщение сообществу писать, конечно же. Ну и телефонные звонки мы будем принимать с 8 до 9 утра в круиз-контроле.
1: «Один против сна».

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
4: Один против сна на Powerhit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей и комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. На улице, кстати, друзья, несмотря на вот этот туманище и вообще какую-то серость и сырость, на самом деле не так уж и холодно. Встречались за мое бодрствование в утреннем летнем эфире в этом году и более холодное утро. Я бы даже сказал, в два раза даже более холодное. А сейчас плюс 11, ветер северный 5-9 метров в секунду. И, кстати говоря, это самая большая непонятка. Как при таком туманище есть еще довольно ощутимый ветер? Но он есть. В течение дня облачная с прояснениями погода сохранится. Дождь добавится. Сейчас пока его нет. Ветер северный и северо-западный умеренный. Температура воздуха 11-13 со знаком плюс. Такие расклады на сегодня. Заглянул я в историю и увидел, что не далее, как в 2022-м, в этот день, 21 августа, в Мурманске было 25,1 градуса, что является рекордом тепла. Кстати говоря, не абсолютным, потому что в 1955-м было ровно столько же. Но сегодня вот такой август. Более склонный к нормальному, нежели к аномально жаркому. Еще раз напомню, в городе плюс 11, и в течение дня такая погода сохранится, плюс-минус, и та же температура останется. Спонсор прогноз погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б 25-25-50.
0: На Power Hit Radio.

0: «Нежный заряд».
1: Итак, как всегда, цитата великих, а может быть и не очень великих людей, но просто очень толковых, собраны здесь в рубрике «Нежный заряд». Как я и обещал в самом начале утреннего шоу «Один против сна», мы будем будить вас не только музыкой, но и разнообразными словами. Начнем сегодня с Джорджа Оруэлла. Все знают этого человека по таким произведениям, как «Скотный двор» и «1984», но у него есть и другие книги. Вот, например, в книге «Да здравствует фикус» фигурирует такая фраза: «В холодном утреннем свете исполнение твердо принятых накануне вечером решений дается трудновато». И сложно не согласиться, друзья. Особенно, когда холодный утренний свет выглядит вот так же, как картина за окном нашей студии. У меня просто открывается вид на залив, и он полностью скрыт в тумане. Хотя нет, что-то там из тумана выползает, какой-то красивый кораблик. Да, движемся дальше. На очереди у нас Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель. Между прочим, в свое время отказался от Нобелевской премии по литературе. Он однажды сказал: «Каждый, кто...» Точнее, не так. «Кто каждый день начинает с планов, тот каждое утро получает шанс их не выполнить». И тут возникает вопрос. Жан-Поль, пожалуйста, скажи, что нам делать тогда, если не строить планы по утрам? Вроде бы, как бы, логичное совершенно мероприятие, и тот, кто строит планы по утрам, тот поступает мудро. Но ответ за Жана Поля будет давать Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Опять же, более всего известен своей книгой «Великий Гэтсби», но у него были и другие произведения, как вы догадываетесь. И вот в книге «Издержки хорошего воспитания», значит, было сказано следующее: «Не доверяю тем, кого в такую рань тянет философствовать. Это как выпивка к завтраку. Начальная стадия помешательства. Утром нужно выспаться, искупаться и ни о чем не думать». Друзья, отличный план. Звучит как отличный план. Не думайте пока ни о чем. Оставайтесь на 104.5, слушайте музыку. Я скоро вернусь. И некоторую пищу для размышлений все-таки закину. Это будет в рубрике «Полярный эспрессо».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Полярный эспрессо.
1: Обещал я вам подкинуть некоторые темы для размышления, и вот сейчас в рубрике «Полярный эспрессо» эти темы будут затронуты. Вообще, достаточно логично говорить в рубрике с таким названием о кофе, и сегодняшний день не будет исключением. Вчера рассказывал, как правильно пить кофе для того, чтобы спать потом нормально. Ну и сегодня новости про этот напиток вообще нас не отпускают. Финские и польские ученые собрались вместе, обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и меньшим количеством жировой ткани в организме. Результаты исследования опубликовали в авторитетном журнале. И, в общем, как это все дело было? 2264 человека, им всем по 46 лет. Не знаю, почему так, где они собрали такое количество 46-летних. Эти люди рассказали о своем образе жизни, пищевых привычках, а также о состоянии здоровья и наличии разных заболеваний. Участников разделили на 4 группы в зависимости от количества выпиваемого кофе. От тех, кто его вообще не пил, до людей, употреблявших аж 5 и более чашек в день. Что, кстати говоря, прям сильно перебор. Оказалось, что у людей, которые пили больше кофе, возможно, били себя за это по голове, но тем не менее, у этих людей, кто больше кофе пил, было меньше общей жировой ткани и висцерального жира, отложений вокруг внутренних органов. При этом у них была выше масса скелетных мышц. Связь сохранялась и после того, как исключили из выборки участников с очень низким и очень высоким индексом массы тела. У мужчин более высокое потребление кофе также было связано с меньшим уровнем инсулина и инсулинорезистентности, а также с изменениями уровня некоторых аминокислот и жиров. Кроме того, у мужчин и женщин ученые обнаружили разные изменения в профилях половых гормонов. И все это на фоне употребления кофе. То бишь, чем больше употребляли кофе, тем больше эти изменения обнаруживаются. При этом исследование, конечно же, ученые старательно это подчеркивают, не доказывает, что кофе помогает похудеть. Работа была наблюдательная, проводилась в один момент времени, поэтому теперь нужно проверить все полученные результаты, и уж странно будет утверждать, что именно кофе стал причиной меньшего количества жира. Может быть, все наоборот. Люди, которые сами по себе склонны, во-первых, к более активному образу жизни, к более здоровому образу жизни, может быть, к более здоровому питанию, может быть, так случилось, что сами по себе чаще любят пить кофе. Вот и все. И поэтому потребление кофе в данном случае может оказаться вообще не причиной, а следствием. Так что не надо налегать на кофе в надежде, что это поможет вам сбросить ненавистные килограммы, которые вот все никак не могут уйти. Лучше просто подождите, пока дальнейшие исследования будут проведены. А я пока расскажу вам о том, как азиатская еда ворвалась в рацион россиян. Мы вот не заметили, а это случилось. За первое полугодие 2026 года россияне купили азиатскую готовую еду в крупных сетях 7,8 миллиона раз. Это в 8 раз больше, чем за тот же период прошлого года. То бишь, в прошлом году около 1 миллиона, а в этом году около 8 миллионов. Категория «Азия» стала второй по темпам роста, уступив только завтракам. Про завтраки, кстати, готовые я вам тоже уже рассказывал. А весь сегмент готовой еды в целом вырос на почти на 23% в штуках. А сети активно расширяют ассортимент, появляются новые позиции, тестируются форматы «приготовь сам», а в некоторых магазинах открываются специальные зоны с азиатской продукцией. Если раньше в топе стабильно были перекусы, всяческие роллы, сэндвич-роллы, онигири, то теперь покупатели все чаще выбирают полноценные вторые блюда. Готовая еда перестала быть разовым экспериментом, превратилась в замену домашнему обеду или ужину. Итак, в десятке самых популярных паназиатских блюд лидируют вторые блюда: лавша вок с курицей, удон с морепродуктами, свинина в кисло-сладком соусе, курица с ананасами и рисом, фунчоза. А из супов тайский, естественно, том-ям, из салатов морковь и спаржа по-корейски, а из перекусов все те же роллы и онигири. В общем, друзья мои, что говорит Роскачество? Для 79% россиян главный фактор при покупке доверия к магазину. Именно поэтому быстрый ритм жизни в городах и рост числа небольших домохозяйств подталкивает их, россиян, к качественной готовой еде. Сети тестируют десятки рецептов ежедневно. Каждая новинка проходит многоэтапный контроль. Люди проходят вечером мимо полки магазина, думают: опа, это что такое? А ну-ка я попробую это. И им нравится. Азиатские блюда дают новые сочетания без лишних усилий, остаются бюджетным вариантом, плюс они сбалансированы. Много овощей, риса, нежирного мяса и морепродуктов. Вот такая история, и этой историей я сегодня и закрою рубрику «Полярный эспрессо». Сейчас будем слушать еще немного музыки в развлекательном, так сказать, ключе, а дальше будем в рубрике «Откуда звук?» слушать музыку вовсе не в развлекательном ключе, в игровом ключе. Надо будет играть, слушать, а потом снова играть и снова слушать. В общем, я все расскажу подробно, когда придет время. А придет оно минут через 10.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: 22 августа. Хэхэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio.
5: Один против сна на Power Hit Radio.

0: Откуда звук?
1: Почти 7.50 в Мурманске. Время поиграть. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние». За яркими эмоциями на пейнтбол. У нас здесь все намного проще. У нас нужно дозвониться по номеру 488-448 и как-то принять участие в игре. А, скажем так, вознаграждением за победу у нас выступает сертификат на посещение парка животных на двоих. Этот сертификат предназначен. То есть не в гордом одиночестве вы отправитесь гладить хаски, оленей и прочих обитателей парка, но с кем-то в компании. Что нужно делать? Ну, во-первых, дозвониться 488-448. Во-вторых, послушать фрагмент песни. Песня будет у нас всем известная, хорошо знакомая, узнаваемая мелодия. Наверняка вы ее слышали и не один десяток раз. Ну, а сегодня мы будем ее слушать изначально в кавер-версии. И вот эту кавер-версию вы послушаете и должны будете сказать, кто исполнял в оригинале эту песню. Разумеется, я прям абсолютно уверен, что часто по утрам особенно такие вещи не вспоминаются сразу, поэтому даю варианты ответа. Кто на связи у нас? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Евгений.
1: Евгений, очень приятно, Евгений. А вы у нас на этой неделе не выигрывали случайно?
2: А, вчера звонил.
1: Вот, Евгений. Нам надо, чтобы человек, который еще не выигрывал.
2: Ну ладно,
1: хорошо. Евгений.
2: Хорошего дня.
1: И вам, Евгений, хорошего дня. Так, ребята, вы не забывайте, у нас же есть свои правила. Сыграл сам, дай другому, так сказать, игроку возможность выиграть. Итак, смотрите, мы сегодня что делаем? Мы с вами, как и всегда, играем, слушаем музыку. Вот кто-то другой дозвонился, надеюсь. Кто на связи?
3: Да, здравствуйте, Дмитрий.
1: Дмитрий, давайте с вами будем играть. Итак, сейчас поставлю песню, послушайте. Если сами вспомните, честь вам и хвала. Даже более громкие аплодисменты, чем обычно будут. Если не вспомните, ничего страшного, я дам вариант ответа того, кто эту песню исполнял в оригинале. Давайте слушать. Французский, кажется. Ну вот, собственно, больше там чего-то нового не предвидится. Какие есть варианты? Нет у вас вариантов?
3: Нет, вариантов нет. Давайте предлагайте.
1: Давайте. Есть такая группа Desireless, французская. Вот, может быть, она это пела. Может быть, это Милен Фармер. Может быть, это певица Ализи. А может быть, это вообще не певица, а певец Камаро.
3: Давайте первый вариант.
1: А первый это какой? Desireless был?
3: Да.
1: Отлично, Дмитрий. Прекрасная версия, но неправильная, к сожалению. Дело все в том, что я вот сейчас маленькую наводочку дам всем тем, кто, может быть, сейчас дозванивается. Линия телефонная свободна, 488-448. Песня эта сильно постарше, чем группа Desireless. Продержалась, так сказать, на мировой сцене. Давайте послушаем, кто на связи. Алло. Алло.
4: Доброе утро всем.
1: Доброе. Как зовут вас?
4: Меня зовут Станислав, постоянно ваш слушатель, все это мать и бабушка, радио, и любителям послушать.
1: Станислав, плохо очень слышно. Плохо слышно. А кто пел-то в оригинале, можете сказать?
4: А это последний вариант.
1: Камаро. Абсолютно верно, Станислав. Ну что же, раньше-то молчали. Это так оно и есть. Это действительно Камаро. Вот Эмма Петерс, которая сейчас вот звучит, она придала этой песне такую более камерную, меланхоличную балладу из нее сделала. Минималистичная аранжировка, мягкий вокал, гитара. А как это в оригинале звучало? В оригинале это звучало вот так. Знаете, какая? В мае 24 года вышла эта песня. Первый сингл со второго альбома «La Good Life» от канадского исполнителя Сириля Камара, он же Камаро. Песня была написана самим Камаро и спродюсирована Луи Коте. Первое место во Франции, естественно, достигла. И, во-вторых, естественно, в Бельгии, Швейцарии, Венгрии. Ну и, в общем, даже в российском радиоэфире это был очень мощный хит. Продержался в чартах почти 5 месяцев, как сейчас помню. Так, ну, на этом мы заканчиваем. Станислав, никуда не пропадайте. За эфиром расскажу и все объясню, где и как вы сможете получить свой приз. Напомню, друзья, сегодня в течение дня разыгрываем мы приз, сертификат на посещение парка животных на двоих. Правда, не с таким вот музыкальным способом следующие розыгрыши пройдут, а с помощью нашей игры «Фактомат». Обо всем подробнее в 9.50 и в 10.50. Сейчас напоминаю, что спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию и отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: И вот ко мне присоединяется Катя Новикова.
3: Всем доброе утро. Здравствуйте. Сквозь туман пробралась аки лошадка к ежику.
2: Спасибо, конечно. Сразу вот так вот.
3: Не, ну сразу, ну если туман, так и вот это не видно, сразу же этот мультик вспоминается. А там два таких красивых персонажа. Да, да.
2: Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр.

0: Комплексное техобслуживание, ремонт автомобилей физических и юридических лиц 995-505. И, кстати говоря, друзья, знаете, что я хотел заметить? Мы уж, коль скоро в круиз-контроле мы говорим о том, что происходит на мурманских дорогах. И Катя только что сказала, что там происходит. Там происходит туман
1: сильный. Очень сильно, да. Будьте внимательны, пожалуйста. Что нужно сделать? Включить противотуманки всем.
0: Я вот как раз об этом хотел сказать. Ага. Потому что я видел невероятное совершенно количество людей, пока ехал сюда на работу. А это было 6:30 утра.
1: И еще гуще было вот это все.
0: Да, когда не просто противотуманки не включены. Да. У них даже фары не включены. Никакие вообще. Ни ДХО, ни ближний.
1: Я все время у мужа своего спрашиваю, когда мы там едем, ну, по трассе, да, я говорю, а почему? Ну, и проезжает какая-то навстречу машина, вообще не горит никакие. Я говорю, они что, экономят электроэнергию таким образом?
0: Я не знаю, что они экономят.
1: Муж говорит другие мне слова. Скорее, конечно, он всегда прав.
0: Я догадываюсь, какие слова он говорит. Но сегодня не только об этом пойдет речь, хотя о том, что происходит на мурманских дорогах, конечно, не забывайте нас информировать. 488-448. Сегодня мы хотим поговорить о делах школьных. Совсем скоро прозвенят. Звонки. Кто-то отправится в первый класс, кто-то далеко не в первый. И вот мы узнали, что в школе номер 14 города Мончегорска для учеников с 5 по 8 класс собираются обустроить своеобразный оазис, свободный от гаджетов.
1: Представляете?
0: Там, в отдельно взятой, так сказать, зоне этой школы.
1: Никогда такого не было, и вот, пожалуйста.
0: Ученики смогут проводить время с пользой, общаться, играть в настольные игры, читать и рисовать, и все это без телефонов, и эту идею предложили сами школьники, заметив, что на переменах все сидят в телефонах. Не надо думать, что это учителя там драконовские методы вводят, отбирают смартфоны и говорят, ну-ка, всем читать 2 часа.
1: Не-не, по закону учителя не могут отбирать смартфоны, не.
0: Ну, так-то вот мы поэтому и замечаем эту ремарку делаем. Так вот, в утреннем круиз-контроле мы хотим узнать, что вы думаете вообще об этой идее.
1: Родители, что вы думаете?
0: О таком оазисе. Хотели бы, чтобы подобное появилось в вашей школе, где учится ваш ребенок? Ага. Или вы уже самостоятельно стараетесь отучать дитя от смартфона? Какими методами, если это делаете?
1: А тут надо еще один, мне кажется, вопрос задать. А как себя отучаете от смартфонов или нет? Всегда же, знаешь, есть такая, когда там я стала родителем и там читала некоторые книжки по психологии. Дети – зеркало родителей. Начните с себя. Дети, учите их, не учите, говорите, не говорите. Но они, значит, берут только вот такой вот зрительный пример с того, как родители себя ведут. Я так думаю, ну понятно, но я со смартфоном, да, живу.
0: Вот. И на тебя ребенок смотрит и берет пример. Вот поэтому, так давайте, да, сегодня
1: давайте
0: тоже
1: вот это
0: такой вопрос
1: обсудим,
0: зададим.
1: Да, что, как происходят дела в ваших семьях школьников, что сами школьники, возможно, говорят на эту тему. Я тоже вчера спросила своего 12-летнего подростка, говорю, что ты думаешь, есть ли у вас вот это. Вот все, но это мы попозже вам расскажем. Естественно, конечно, непременно. В общем, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, на стене уже все обозначено, есть некоторые комментарии. Выскажитесь по этому поводу. Нам любопытно. Давайте обсуждать.
0: Можно не только в комментариях, можно в сообщениях к сообществу писать через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и телефон, я уже говорил, 488-448.

0: слушатели присоединяются к нашему пожеланию, что фары нужно включать всегда. Да не все это делают, на самом деле. То я понять не могу, то ли это как-то очень сложно какой-то процесс. Ты садишься, и там это как в космолете, допустим. Там надо какие-то рычажки там повернуть.
1: Но странно, если люди об этом забывают, тогда точно что-то с памятью.
0: Да. Вот Александр пишет, что из-за невключенных фар моя знакомая не смогла сдать на права. Такая история, потому что, если не ошибаюсь, с 2005 года у нас является обязательным включение либо дохового, либо ближнего света, даже в дневное время суток. Но в последние годы, я вот слежу за этим делом в Мурманске, я впервые это увидел в других регионах, в средней полосе, приезжал туда, во Владимирской области, просто жесть какая-то.
1: Нет, там, они без фар, зачем
0: они
1: это?
0: Без фар
1: их
0: ездят.
1: И так видно.
0: И я вот смотрю, к сожалению, эта эпидемия к нам тоже пришла,
1: вот
0: и очень многие
1: трассах
0: ездят.
1: Да-да-да, замечаю.
0: Так, но мы сегодня
1: давайте,
0: обсуждаем
1: да,
0: без гаджетов. Оазис обустраивают в школе номер 14 Мончегорска. Мы спрашиваем у вас, хотели ли бы вы, чтобы что-то подобное получилось и было организовано в школе, где учится ваш ребенок. И мы спрашиваем у вас вообще, может быть, вы и не стараетесь его, и не стремитесь отучить от смартфона? Или же делаете это? И какими методами? Маргарита интересное сообщение написала. Дала
1: читаем
0: как-то резиночку первокласснице.
1: О, это классно.
0: Показала, как играть в резиночки.
1: Да.
0: Первый же день учитель забрала, потому что дети что-то не то с резинкой делали. Mm.
1: Ну, это вот в кавычках еще, мне кажется, надо было написать. Цитата.
0: Игры это хорошо, если будет пример перед глазами. Слушайте, я вот у меня, я когда прочитал этот комментарий, возник вопрос. А вообще сколько лет учителю? Может быть, учитель сама не знает, как с ней правильно играть.
1: Слушай, у меня есть история по этому поводу. Маргарита написала про свою первоклассницу. Когда мой сын учился в начальной школе, сейчас вот он перешел уже в шестой класс, то есть на переменах тоже были... Ну, я интересовалась, что же происходит на переменах? А это были дети 8, 9, 10 лет. Как раз вот самый у них вот этот пик активности, когда хочется беситься и играть. Он говорит, он приходит как-то домой и говорит, ты понимаешь, нам не запретили кидать друг другу бумажные самолетики.
0: Ужас какой.
1: В смысле? Я говорю, а что случилось? Говорю, кто-то кому-то попал.
0: В глаз?
1: Ну вот да. Такой самолетик сложили, что в глаз. Он такой, ну, типа того, да. Учитель так сказала. Вы себе куда-нибудь сейчас попадете, а я за это отвечать буду. В общем, говорит мама, бумажные самолетики у нас под запретом. Я говорю, хорошо, что же вы тогда делаете? Ну, говорит, понятное дело, бегать нам тоже не разрешают. Мы должны просто все сидеть или стоять у окна. Например, читать книжку. Для этого нам нужно завтра принести свою любимую книгу и читать.
0: Вот я вчера
1: вспоминал... как же формирование ребенка в игре?
0: Ну, это
1: о котором тоже кричат
0: вопрос
1: все психологи, начиная с Макаренко.
0: Я вчера вспоминал песню «Нынче в школе первый класс вроде института», но,
1: да,
0: это старая песня. Сейчас «Нынче в школе первый класс» на вроде что-то тюрьму строгого режима.
1: Ну, и вот не хотелось бы на эту тему как бы вот так вот заявлять, но что-то подобное, да. Либо сами учителя боятся, но при этом и не очень сильно хотят занять детей чем-то. Ведь, слушай, это уже сколько раз вообще проверено не мной и не нами, когда ты ребенку отдаешь, как говорится, свою энергию и заинтересовываешь его в игре и сам в этом заинтересован. Дети всегда очень отзывчивы. Всегда. Да, они не всегда могут себя сами организовать. Для этого нужны мы, педагоги.
0: Слушай, ну на самом деле, конечно, я не уверен, что это в обязанности педагога входит, еще и на переменах их развлекать.
1: Ну, начало-то.
0: В мои годы такого не было. В мои годы, я рассказываю, перемена,
1: да,
0: звенит звонок, учитель выходит, ну, там идет в учительскую, либо остается в классе там какая-то работа. И все очень, я бы даже не сказал слово медленно, просто как по щелчку встают на уши буквально.
1: Да, да.
0: И все приобретает что-то вот похожее что-то на перемену в моем первом классе. Мы видели позже на уроках физики, когда нам объясняли броуновское движение.
1: Да, совершенно с тобой согласна. Я рада, что так происходит в школе и по сей день.
0: Но, видимо, не во всех, вот как,
1: ну,
0: ты, как
1: да,
0: ты рассказываешь.
1: Видишь, появились телефоны, а еще появились телефоны, и дети, наверное, стали значительно спокойнее. И опять не подходит такое времяпрепровождение на 10-минутной перемене.
0: Слушайте, им кто-нибудь объяснял, как играть в слона? Я могу зайти, так сказать. Это очень интересная игра, в кавычках. Что ж, друзья, сегодня выясняем на примере опыта школы номер 14 Мончегорска, где обустроили специальное пространство для того, чтобы ученики 5, 6, 7 и 8 классов смогли проводить время...
1: Подростки, вы понимаете, подростки.
0: Да, подростки без гаджетов.
1: Сами себе на уме.
0: Без гаджетов, просто читать, рисовать, играть в настольные игры, общаться, может быть, самолетики складывать и бегать. Вот, мы хотим узнать, что вы думаете об этой идее. Хотели бы, чтобы такой оазис появился в школе, где учится ваш ребенок. И вообще, стараетесь ли вы отучать ребенка от смартфона?
1: Да, какие отношения у вашего ребенка со смартфоном?
0: Мы будем это выяснять в течение всего часа. Пишите на снежную группу ВК, через сообщение сообществу ВК, через наш сайт phr.ru и наше приложение. Ну и прямо сейчас короткий, но очень емкий автохит про любимые игры. My favorite game.
1: Раз об играх речь у нас идет.
0: Да. Мы будем с Катей, конечно, под эту мелодию вспоминать свои игры в школьные годы. Как мы резвились.
1: Морской бой, крестики-нолики. Наше все.
0: Без гаджетов.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 995-505. Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
6: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой.
7: ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
8: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
9: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
1: 488-442.
10: Рекламная служба Power Hit Radio.
1: Круиз-контроль.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну что я могу вам сказать? Самая настоящая демо-версия осени. Плюс 11. Северный ветер 5-9 метров в секунду. Может быть, сегодня потеплеет до плюс 13, но плюс-минус вот ровно то, что за окном, будет в течение всего дня.
2: Так, слушай, даже вот аромат такой прямо осенний. Я утром-то проснулась, ничего не вижу за окном. Окно подошла, открыла, и прям вот пахнет осенью.
1: Вот так.
2: Такой вот сыростью, промозглостью, и ничего не видно. Абсолютно.
1: Вот пишут, что 22 августа Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. А местами пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 12-17.
2: Ну ладно, хорошо. Что-то еще прогревается.
1: Вы знаете, область большая. Вот где-то будет 12, а где-то и 17. Я вот честно сомневаюсь, что у нас будет 17, но будем надеяться.
2: Дождин-то какой сегодня ночью шел. Ух,
1: да.
2: Все так крепко спали.
1: Да. Облачная с прояснениями погода в течение дня. Какие-то прояснения, я не знаю, я их не вижу, и не будет их. Дождь, ветер северный, северо-западный умеренный, температура воздуха 11-13 со знаком плюс. Переходим обратно в круиз-контроль. Ну что, мы сегодня обсуждаем гаджеты, о том, насколько они захватили жизнь школьников, можно судить только по одной простой новости. Новость о том, что в школе номер 14 города Мончегорска обустраивают специальный такой оазис, чтобы там школьники могли как-то себя развлечь, не прибегая к помощи смартфона. Причем инициативу для того, чтобы организовать это пространство, проявили сами ученики 5, 6, 7, 8 класса.
2: С. Осознанность.
1: Все буквы перебрала.
2: Подожди, еще не 1 сентября. Я еще не вспомнила.
1: Да, многие родители вместе со своими детьми, школьниками...
2: Да, конечно, у меня Новый год так и начинается с 1 сентября.
1: Идут в школу заново. Ты еще скажи, что ты когда неделю планируешь, у тебя в голове дневник.
2: Конечно, как иначе-то.
1: Серьезно?
2: Да, так удобно.
1: Я много где в интернете такое читал. Алексей написал нам всем очевидный привет. Не верю я, что сами школьники предложили. Ну, не знаю.
2: Нет?
1: У нас других сведений нет. Предлагаю Пауэркит радио эксперимент. На улице города поспрашивайте школьников, что они выберут на перемене. Книга, настольная игра, краски для рисования, смартфон, планшет, послушать музыку. В общем, результат очевиден, потому что прогресс не остановить. С одной стороны, я согласен.
2: Я тоже согласна, что прогресс не остановить, и невозможно уже нашу жизнь представить без планшетов и смартфонов, и музыку послушать. Все это верно. Вот, значит, по поводу эксперимента.
1: Ну-ка, давай.
2: В отдельно взятой квартире.
1: То есть ты у сына спросила?
2: Я у сына спросила, да. Напомню, что ему 12 лет, сейчас он 6 класс переходит. Безусловно, он с телефоном делает все.
1: Абсолютно.
2: Абсолютно. Но только когда вот в отпуске, наверное, разве что купается. Тогда, наверное,
1: оставляет его на берегу.
2: Оставляет, да. Но да,
1: это
2: да.
1: Уже к лучшему.
2: Вот, потому что даже в этом году мы купили сапы, и специальные сумки у нас были, и даже там были смартфоны, и музыка, и прочее. И звонки друзьям. Посмотрите, я плыву на сапе. Ну так
1: какая
2: вот,
1: прелесть.
2: Я к чему хочу сказать. Я говорю, Александр, расскажи, пожалуйста, вот, значит, такая, из такой инициативы дети выступили. Как обстоят дела в вашей школе? Есть ли такие островки? И вообще, что говорят учителя, и хотелось бы, да, тебе, что ты делаешь на перемене? Он говорит, слушай, ну по-разному на перемене происходит. Говорит, мы как малыши, но в прошлом году они были только в 5 классе, самые младшие в школе, в нашей средней. Он говорит, слушай, мы по-разному. Кто-то носится, кто-то бегает, кто-то действительно сидит в телефоне, кто-то доделывает домашку, кто-то просто общается. Я говорю, ну нет такого, что поголовно все в телефонах. Я, говорит, этого не замечала. Я говорю, хорошо, вы ходите по школе. Вы ходите по школе, говорю, смотрите, как себя ведут старшики, да, потому что уже кабинеты меняются, много предметов других появилось. Он говорит, да, мама, все по-разному. Кто-то вообще на улице, на крылечке стоит.
1: И дымит.
2: Это мы не будем уточнять, что там делают старшики. Вот, ну, я бы не сказала, что все... Вернее, он говорит, я бы не сказал, что все сидят в телефонах.
1: Слушайте, я почему сказал, что я с одной стороны согласен с Алексеем, что, дескать, прогресс не остановить? Ну, потому что, действительно, эта часть нашей жизни уже стала неотъемлемой. И пытаться у ребенка это отобрать, это все равно, что, ну, это какая-то разновидность лудизма. Извините меня. Почитайте, загуглите это значение этого слова. Просто уже выходит за рамки какого-то адекватного поведения. Но! Я вижу, что живой пример у меня всегда перед глазами того, что может произойти, если родители то ли не имеют средств, то ли наоборот, средства у нас имеются, у нас вот тут не хватает. Они никоим образом ребенку не позволяют доходить до гаджетов. Я вижу по детям моего двора, которые, собственно, инспектируют мусорные баки, собственно, сидят в этих мусорных баках, вылезают оттуда иногда с каким-то уловом.
2: Подожди, ну как знать, может, уже насиделись они в этих гаджетах,
1: может
2: понимаешь?
1: Быть,
2: и
1: может
2: теперь
1: быть.
2: Хочется вот туда, в они жизнь там... настоящую нырнуть.
1: Если кто-то что-то... Я вот недавно просто наблюдал... Я не могу это фото-видео фиксировать, это незаконно.
2: Ну, да.
1: Но иногда просто диву даешься. И, понимаешь, это рассказываешь кому-то и не можешь ничем подтвердить. И поэтому я, скажем так, мне кажется, я уже
2: произвожу впечатление
1: сумасшедшего. Вот когда кто-то что-то выкидывает, вот как чайки слетаются на еду или голуби.
2: У меня
1: дети так вот слетаются на...
2: Игра называется у них, по-видимому, там «Остров сокровищ». Что-то ищут. Баки сокровищ целые. Но прежде чем, конечно, что-то запретить, нужно обязательно предложить альтернативу. Тогда какой-то будет... Вот люди взаимно услышат друг друга, в частности, подростки, и мы с вами взрослые люди.
1: Ну, кстати, я так думаю, что у них гаджеты тоже есть, потому что у меня дети, некоторые во дворе, они настолько, скажем так, деловые, потому что у них здесь вот такая поясная сумочка есть, как у взрослых. Или на боку вот такая барсетка. И в них наверняка какие-то средства связи есть. Не просто же так они их носят. Зачем? Ну, возможно, просто берут пример с родителей. У родителей такая сумочка есть, и я тоже хочу. Папа потаскал ее, все, она уже вся измочалилась, он ее ребенку отдал.
2: Ну, давай вернемся к оазисам, которые вот уже буквально что там обустраивают в этом учебном году. В школе номер 14 в Мончегорске. Такой островок, где будут и настольные игры, и можно будет почитать, порисовать без телефонов. Я что хочу сказать. Одного оазиса однозначно мало в школе. По крайней мере... Нет, ну, а слушай, извините, в школе с 5 по 8 класс, вот тут, в частности, в Мончегорской. Это значит, школа большая, А, Б, В, Г, Д, возможно, есть классы вот такие в параллели. Ну и, по крайней мере, в каждом крыле школы тогда должно что-то такое быть.
1: Я не знаю, пока вот такой эксперимент, мало ли, может быть, если он будет востребован, если ажиотаж будет чуточку больше запланированного, возможно, и другое пространство организует.
2: Слушай, а помнишь, у нас были пионерские комнаты, например, я не знаю, как в твоей школе, но вот в моей школе... Во второй школе сейчас-то, ну, как давно уже, гимназия номер 2, там вот у нас была в такой рекреационной зоне пионерская комната, и там те, кто был пионером, я была всего лишь 2 дня пионеркой, потом все это, значит, быстро нас вернули и закрыли.
1: Ничего себе,
2: мы приехали из отпуска и сказали, все, галстуки не надевайте. Ну, вот такая история была.
1: Слушайте, у меня
2: была
1: гораздо более дикая история. В том плане, что я был вообще оторвой. И когда...
2: Принимали в пионеры?
1: Нет, меня приняли в пионеры. Много лет я проходил в галстуке,
2: да.
1: не 2 дня. Но когда пошла директива, так сказать, галстуки больше не носим, и вообще мы все наше прошлое отринули, теперь мы не такие, мы в новую жизнь вступаем, и школьной формы говорим нет, я из чувства противоречия как-то раз пришел в школу в пионерском галстуке.
2: Нарядненький.
1: Да, но не в школьной форме, в обычной, а я ходил в пиджаке и водолазке. Всегда у меня был такой прикид.
2: Стиляжный.
1: Да, и я поверх водолазки прям красный галстук повязал, да, и такой как клоун ходил. И за мной прям завуч гонялась.
2: Ну, почему как клоун? Я помню, и в Ералаше таких мальчишек сильно много
1: персонажей. За мной завуч гонялась, говорит, сними. Я бегу и говорю, вы же раньше меня отчитывали за то, что я его не надел.
2: Вот, видишь, какие сдвиги. То так, то так. Как быть вообще подростком современным мире, носить гаджеты
1: кошмар
2: с собой или нет. Это и мы сегодня и выясняем в нашем утреннем курьер-контроле. Присоединяйтесь к нашему обсуждению.
1: Да, что думаете об идее вот этой организовать пространство свободное от гаджетов, где дети смогут проводить время без смартфонов? Хотели бы вы, чтобы такой оазис появился в школе, где учится ваш ребенок? Или же вы уже самостоятельно стараетесь отучать ребенка от смартфона? Пишите на снежную группу ВК через сообщение сообществу, через сайт и приложение. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону. 995-505. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс». Рогозерская, 34.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
9: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
10: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексная техника. Обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: 8.38 в Мурманске. Сегодняшний утренний круиз-контроль посвящен, ну, конечно, первое дело, это то, что происходит на мурманских дорогах, но там, судя по всему, пока спокойно, без того, без той вакханалии, которая периодически всплывает в новостях, то или иное ДТП. Смотришь, выходишь в соцсети, которые так или иначе связаны с дорожным движением города Мурманска, смотришь видеозаписи, думаешь, что происходит вообще?
1: Да.
0: Какая-то магнитная буря или что это?
1: Друзья, ну, магнитной бури сегодня нет, но туман довольно такой густой.
0: Да.
1: Понятное дело, что потихонечку он в течение дня рассеется, но все равно держите руку на руле и включайте противотуманки. Не надо здесь экономить электроэнергию.
0: Слушайте,
1: будьте заметны на дороге.
0: Я знаю, есть люди, которые думают, что если не включать фары, так еще и топливо экономится.
1: О,
0: но это
1: мой.
0: Просто
1: не, ну, да.
0: Разновидность уже какой-то психической болезни. Давайте
1: так, нашей
0: к теме. Да. Значит, смотрите, с чего все началось? Началось все с того, что мы узнали, что в школе номер 14 города Мончегорска собираются оборудовать специальное такое пространство для учеников 5, 6, 7, 8 классов, где ученики смогут проводить время с пользой, общаться, играть в настольные игры, читать и рисовать. В общем, все это без телефонов, в которых как, вот все родители жалуются, ой, вы все время в телефоне, в планшете. Так вот, мы, собственно, и узнаем у вас, что вы думаете о такой идее. Хотели ли бы вы, чтобы такой оазис появился в школе, где учится ваш ребенок, или вы уже самостоятельно стараетесь отучать ребенка от смартфона, и какими методами это делаете? Анастасия пишет...
1: Так, мама, подключились к обсуждению. Прекрасная идея, говорит Анастасия. У детей должна быть альтернатива, чем заняться на перемене. У наших забирали телефоны, так как они начинали бегать, играть, бегать запрещали учителя. О, в нашей школе точно так же. И что делать, если нельзя бегать и нет телефона? Согласна. Направьте детей в нужное русло. Покажите альтернативные варианты времяпрепровождения. И в том числе активного, между прочим, даже.
0: Да, потому что есть разного рода активности. Можно вот, как ты рассказывала про школу своего ребенка, про начальную школу.
1: Про начальную,
0: да,
1: конечно.
0: Сейчас где запрещали даже самолетики пускать.
1: В школе он говорит, нет, такого, говорит, мама, совершенно ничего не происходит. Ну, говорит, могут сделать замечание. Ребята, а вы все в телефоны? Говорит, ну, как-то это все доброжелательно звучит довольно.
0: Да.
1: Запрещают во время уроков телефоны доставать. Но и то, я тебе хочу сказать, умудряются товарищи. Они один сдадут в коробочку, а другой, понимаешь, в портфеле держат. Дети-то продуманы. Ну, бывает такое, что и сдают, да.
0: Ничего себе. Я даже не знал. Но на самом деле я могу сказать, что в наши годы, не знаю, как у вас в школе, ну, тоже же запрещали бегать.
1: Ну, наверное.
0: Слушай, несмотря на то, что мы все-таки бегали.
1: Не скажу, что я была таким бегуном по школе.
0: Я помню, в моей школе было дежурство. Были дежурные с красной повязкой. Они всех останавливали. Не бегай, не бегай. Чего бегаешь?
1: На этой неделе класс А, на другой неделе класс Б дежурит. Сначала одни носятся, других останавливают.
0: У каждого свой пост. У каждого свой пост. Определенный. Определенный коридор школьный или лестничная клетка.
1: Да, да.
0: И ты там не только, скажем так, отвечаешь за чистоту и порядок, и в конце дня учебного прибираешься там, но и задерживаешь всех, чтобы они не бегали. Пытаешься даже старших классов что-то сказать.
1: Да, слушай, ну если вспоминать, как мы проводили время на переменах, не имея телефонов и активно, я сейчас вспомнила, что были анкеты. Помнишь, эта тетрадка?
0: Да,
1: так определенным образом сложены страницы, и что-нибудь там написано из серии, там, эта страница умеет кусаться, кто открыл, попрошу расписаться. И вот либо вот анкеты, все заполняли бесконечно этот опросник, там, а когда ты, например, мечтаешь выйти замуж или кем хочешь стать,
0: ну,
1: вот у нас были такие вопросы.
0: А еще
1: была тетрадка, тоже таким определенным образом сложенные треугольнички, и в каждом этом треугольничке лежал, например, фантик от жвачки, либо там какой-то сюрпризик, и вот тоже вот так вот ходили,
0: ну,
1: обменивались такими штуками.
0: Конечно, мне кажется,
1: надо
0: детей
1: показать.
0: Этим не удивить.
1: Слушай, ну мой какие-то фантики собирают, у него бесконечные какие-то фантики в столе, да.
0: Слушайте, а я не знал, что сейчас это увлечение продолжает.
1: Так анкеты, кстати, сейчас и продаются прямо уже готовые. Но это неинтересно, их надо делать.
0: Вот именно. Какой в этом интерес?
1: Да.
0: Я про фантики.
1: Да.
0: Потому что в мои годы, во-первых, это была экзотика, максимальная экзотика, когда появились вот самые первые жевательные резинки, а у них еще были вкладыши. Мы собирали исключительно вкладыши, и это были... У меня до сих пор где-то лежит, извините меня, кляссер, как это называется? Альбом для марок, а в нем куча вкладышей тур.
1: Боже мой, раритет какой!
0: Я все жду, пока он в цене взлетит.
1: Мальчишеское наследие.
0: Я потом его как загоню.
1: Да, да, да. Так же думают все про обладатели многочисленного Лего.
0: Ну, я не знаю. Я периодически поглядываю, так смотрю, какие-то редкие номера вот коллекции Турбо, они ценятся ой-ой-ой. А у меня там состояние у всех огненное.
1: Имейте в виду, имейте в виду. Так, что еще? Наталья нам пишет. Дочь рассказала, что они на перемене с удовольствием ходят в спортзал играть в волейбол. Идея создания зон без гаджетов поддерживаю. Найдутся желающие переключиться. Да, идея-то хорошая. Кстати говоря, в волейбол и еще в бадминтон в нашей школе можно поиграть на переменах. Не знаю, как там, пользуется ли это популярностью, но вот сейчас Наталья мне об этом тоже напомнила.
0: В любой момент готов. Мне очень нравится.
1: Классно, классно.
0: Такой летний способ времяпрепровождения у меня исключительно с детские воспоминания, когда я играю в бадминтон. Это обычно я у бабушки где-то со своими двоюродными, троюродными сестрами. Мы вот так вот перекидываемся воланчиком. Меня за уши не оттащить было. Плохо, что сестры со мной редко соглашались играть. Вот, но тем не менее. Друзья, сегодня спрашиваем у вас, насколько вы положительно или отрицательно относитесь к идее сделать специальную такую зону, пространство, не будем такие словами разбрасываться, пространство для учеников 5, 6, 7, 8 классов, чтобы они там могли проводить время на переменах без телефонов, какие-то настольные игры, чтение, рисование. Что вы думаете о такой идее? Хотели ли бы, чтобы подобное пространство появилось в вашей школе, где учится ваш ребенок, или вы уже самостоятельно стараетесь отключать ребенка от смартфона? Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу и через наше приложение с нашим сайтом phr.ru.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 995-505, Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке №1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
7: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев 26/1. Ждем всех.
8: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
9: Без возрастных ограничений.
10: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
11: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 8.52 в Мурманске. Пока мы тут с Екатериной и вами, разумеется, друзья, узнаем, как вот вообще насчет такого пространства в школах вообще повсеместно хотелось бы, где ученики могут отдохнуть на переменах без гаджетов, как-то другие активности для себя почерпнуть и получить. Екатерина нашла в сети высказывание небезызвестного слушателям Power Hit Radio гражданина Гриба.
1: Да, вчера мы его тоже, кстати говоря, в утреннем кросс-контроле упоминали. В общем, это замсекретарь Общественной палаты России Владислав Гриб. Он считает, что школьники не должны свободно пользоваться телефонами во время пребывания в учебном заведении. Исключение стоит сделать только для занятий, где техника необходима по учебной программе, например, информатика, компьютерная грамотность, либо дизайн. Ну и также Гриб сказал, что гаджеты, которые школьники приносят с собой на время учебы, должны храниться у учителя. Напомню, что в 2023 году был принят закон, в декабре все это случилось, об образовании в Российской Федерации, и там уже запрещается пользоваться смартфонами во время уроков. Но это не касается ситуации, когда есть угроза жизни и здоровья учеников или педагогов. При этом забирать устройство у детей учителя по закону не могут.
0: А он предлагает не только во время уроков это все дело прекратить.
1: Да, да. Ну и похожие ограничения относительно мобильных телефонов, смартфонов давно уже действуют и в других странах. Вот, например, во Франции, в Китае, в Германии, конкретно в Баварии, в школу нельзя приносить электронные устройства с доступом в интернет. Ну и пользоваться гаджетами в школах не разрешают также в Израиле, Нидерландах и в Италии.
0: Я, знаешь, вот сейчас какое дежавю словил, так, когда ты читал инициативу Владислава Гриба. Нельзя пользоваться на таких-то, значит, уроках, а вот на таких-то можно. И я сразу вспомнил про калькуляторы. Вот что нам запрещали.
1: Это гаджеты нашего времени.
0: Гаджеты нашего времени, калькуляторы. У меня еще был так называемый научный калькулятор, у которого были всякие функции а-ля синус-косинус. Такими тоже запрещали. Ты сам должен был знать синусы-косинусы. Пользоваться таблицами Брадиса. Как, я не знаю, как какой-нибудь ретроград. Ты просто как астролог сидишь, так улистаешь так. Вот этот градус.
1: Слава, я тоже, кстати, сейчас это все вспомнила, хотя давно подзабыто это в моей голове.
0: Поэтому века начала дергаться.
1: Да, я придерживаю его сейчас.
0: Это мы тогда воспринимали как маразм. Это, ну и, собственно, то же самое и сейчас. Представьте, поставьте себя на место ваших детей, на место учеников. Им запрещают пользоваться тем, что есть повсеместно у каждого.
1: Конечно, уж дети уже рождаются с этими телефонами буквально в руках.
0: Это на самом деле абсолютно какая-то ересь. Прогресс действительно не остановить, как писал один из наших слушателей. И это глупость пытаться это сделать.
1: Нет, Слава, а еще любопытно. Вот на этих уроках вы можете пользоваться гаджетами, а на этих все под запретом. Так каким образом тогда школа должна сама, наверное, быть оснащена этими гаджетами, да, предоставлять на уроках возможность использовать их. Не знаю. Либо
0: вряд
1: что.
0: Это грозит нам.
1: Слушай,
0: бюджеты,
1: ну,
0: не те.
1: Да, и с другой стороны, да, пандемия показала, что, в общем-то, дистанционное обучение, оно плотно вошло до сих пор в нашу жизнь, но есть такие товарищи, у

0: Внезапный вопрос, Екатерина, смотрела ли ты кинофильм под названием «Партенопа»?
1: Нет, даже не слышала такого названия.
0: А вот, во-первых, песня так называется.
1: А, да? Поем хорошо.
0: Во-вторых, есть очень красивый фильм. Рекомендую.
1: Спасибо.
0: Но сейчас мы не о кино. Мы сейчас о том, насколько по нраву вам идея проводить, скажем так, время вашим детям в школе на переменах без гаджетов в специально организованном для этого пространстве. Мы получили данные, вот, прочитали в новостях, что, дескать, такое пространство в новом учебном году собираются организовать в школе номер 14 города Мончегорска. И мы интересуемся, не пора ли нам перенять этот опыт.
1: А, повсеместно, да.
0: Александр пишет, больше всего в этой ситуации меня радует, что это не принуждение какой-то инициативы школьников, и что ее поддержали. Таким и должно быть современное образование. Вот, кстати, да, я уже несколько раз подчеркивал это, рассказывая о теме нашей сегодняшней, что это не насаждение сверху, не просто чтобы учителя там каким-то образом отрабатывают какую-то повестку, какие-то распоряжения сверху и стремятся что-то вот такое от себя придумать. Нет, это ученики сами захотели, потому что неинтересно, когда все уткнулись в свои смартфоны и стоят по углам, грубо говоря. Вот то ли дело было в наше время. Помнишь, этот знаменитый мем. Аккуратно в стекло не попади. И он раскручивает портфель, и, естественно, попадает в стекло. Сколько у меня таких случаев было за 10 лет в школе номер 3?
1: Ну, что делать? У меня тоже были разные случаи. Даже разбитое стекло тоже было, между прочим. Ну, друзья, я склоняюсь к мысли по поводу нашей темы, что прежде чем чего-то запретить, предложите, пожалуйста, альтернативу. И если появятся в школах вот такие вот островки без гаджетов, да, какой-то фризон. В этом будет, конечно же, свой, так сказать, свой интерес у школьников, потому что вот она альтернатива. Вы можете поделать это. Ну, а если уж ничего не подходит, тогда слушаем музыку.
0: Да, большинство, кстати говоря, слушателей, которые сегодня высказывались, они высказались за. И здесь, опять же, важно, чтобы это было без принуждения. Вот как вчера мы с Максом обсуждали автодело, и я говорил, что это достаточно странно, чтобы все непременно проходили это автодело. Кто хочет, тот пускай проходит, а кто не хочет, тот не ходит. Соответственно, то же самое на переменах. Кто хочет сидеть в своем гаджете, пусть сидит. Это его личное дело. А кому неинтересно, кому хочется развеяться, так сказать, насижусь еще дома в своем смартфоне, пускай вот идет в это пространство, там читает, рисует, ну, всем, что заложено в это пространство, и занимается.
1: Ну, а что касается истории, как вы дома себя ведете и как отучаете своего ребенка от гаджетов, лично в моей семье история такая, что никак я не отучаю ребенка от гаджетов. Потому что это наша действительность. Да, безусловно, я прошу его там не сидеть допоздна и все-таки смотреть какие-то более интересные и познавательные истории. Но, простите, такой возраст.
0: А, кстати говоря, Никита написал, взрослым нужны такие же оазисы.
1: О, да, мы бы это точно с вами оценили, друзья.
0: Будем над этим работать.
1: А есть такие отели уже, кстати говоря.
0: Да?
1: Да.
0: Свободные
1: в Карелии, например.
0: В Карелии там в целом есть такие километры квадратные, где просто ни один гаджет не ловит.
1: Согласна.

0: Да. Спонсор программы — сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание, ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал, схождение, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков, автомобилей, юрлиц.
1: Кольский, 110/1, 995-505.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Оказывается, мнение о том, что после грибного дождя быстрее растут грибы, это миф. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Российский миколог Михаил Вишневский, популяризатор науки, автор множества книг о грибах и, конечно, опытный грибник, говорит, что после грибного дождика хорошо растет только трава. Солнышко, приятная погода, с неба немного льет теплая вода. Грибам в таких условиях, конечно, тоже неплохо. Но развиваются не их плодовые тела, которые люди и собирают в корзинке, а грибница, или по-научному мицелий. Та основная часть грибов, которая живет под землей. Мицелий похож на вату, такой пушистый налет, светлая пленка или сетка, на паутинку тоже похоже. Все это сплетено из мельчайших нитей. Нити эти называются гифы. Они всегда светлые, толщина от 1.5 до 10 микрон. И в итоге это километры таких нитей, напоминающих подземную вату или паутину. Вот что такое грибница. Итак, запускаем грибной дождь. Что будет делать грибница? Грибница будет кайфовать. Теплая почва, воды достаточно, аэрация хорошая. Есть все условия, чтобы развиваться, то есть разрастаться вширь и вглубь, а не выпускать на поверхность грибы. Это грибнице делать совсем неохота. В такую-то хорошую погоду. Чтобы настал праздник для грибников, нужны совершенно другие условия. Холодный, сильный, обильный дождь, который понизит температуру почвы минимум на 5 градусов. Причем земля должна охладиться на глубину в несколько десятков сантиметров. Если в середине лета начинаются такие дожди, это называется температурно-влажностной провокацией. Грибница сразу беспокоится. Зима близко, почва начала остывать, ночи стали холодными. Кажется, лето на исходе, и впереди уже ничего хорошего не будет. Вот в этот период грибница начинает естественным образом защищаться. То есть старается успеть размножиться до зимы, пока не наступили настоящие холода. Вот тогда запускается долгожданная для грибника программа. Грибница начинает активно выпускать на поверхность плодовые тела, а на поверхности мы уже с ножами их поджидаем. Кстати, по поводу ножей. Срезать вы будете гриб или выкручивать его, или вообще мимо пройдете. Грибнице все равно, как и яблони, например, неважно, каким именно образом вы забрали у нее яблоко. Но ученые люди фактов, и Михаил Вишневский рассказывает, что эксперимент все-таки был. Швейцарские ученые в 1980 году поселили мицелий на 3 идентичных полянах в одном лесу. И 26 лет с одной поляны они грибы срезали, со второй выкручивали, на третьей поляне грибы не трогали. К 2006 году пришли к выводу, что плодоносят все три грибницы абсолютно одинаково. Но вернемся к дождю. Истинный грибной дождь не теплый и легкий, а сильный и холодный. Его грибница сочтет за предвестника зимы, 1-2 недели отсчитали и отправляемся в лес за добычей. А теплый дождь может подстегнуть появление древесных грибов, опят или вешенок. Но важно, чтобы перед этим они уже пошли в рост, а именно стартом для их появления классический грибной дождик тоже послужить не может. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой. Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Кажется, очень много лет уже эта мелодия максимально подходит к солнечному утру, но и хотя сегодня утро не совсем солнечное, мягко говоря, но мне кажется, все равно отлично звучит, Кать.
1: Да, абсолютно. Я просто сейчас смотрела трейлер Партенопы.
0: Я тебя так заинтересовал.
1: Там так красиво.
0: Я говорю красиво очень.
1: Я чуть-чуть в Италии сейчас побывала.
0: Итак, друзья, у меня на самом деле к тебе, Катя, есть вопрос.
1: Да,
0: вот сейчас я слушал «Две минуты с пользой».
1: Как на духу.
0: Юля рассказывала о том, что должно произойти, чтобы грибы пошли. Есть как бы ощущение...
1: Опять грибы.
0: Многие говорят, что в этом году что-то с грибами прям совсем все плохо.
1: Не знаю, в лесу я еще пока не была.
0: Вот я
1: боюсь медведей. Да, но все мои знакомые, которые любят ходить по лесным тропам, говорят, что набрали черники. Завались черники, такая крупная,
0: да,
1: черника, а грибов нет.
0: Да, что-то в этом
1: году это было
0: сломалось.
1: На прошлой неделе и на позапрошлой неделе. Не знаю, вот ближайшие выходные, будет ли дождь радостью для грибов, для грибников. Вот это вот узнаем. Да. Не, собираемся мы в лес, конечно, съездить на этих выходных. Я тебе тогда в понедельник уже расскажу. Но не в утреннем эфире.
0: Да.
1: Не в утреннем эфире.
0: За эфиром. Смотри, у меня есть своя теория. У меня есть своя теория, какой год будет грибным, какой год не будет грибным, надо смотреть на июль, а не на август. Да. У нас в этом году июль был меньше нормы по осадкам.
1: Угу.
0: У нас выпало, даже, мне кажется, половина нормы была. Я могу ошибаться. И поэтому вот все так произошло. Потому что те грибы, которые я встречал, вообще, даже те немногочисленные грибы, которые я встречал, даже по ним видно, что они очень старые. Во-первых, давно вылезли плодовые тела. И они очень сухие, рассохшиеся все уже. То есть как-то мало было влаги. Да даже август, по-моему, еще норму не набрал, несмотря на то, что на дворе уже 21 число. Был один достаточно такой дождливый день у нас пару недель назад, прям весь день лило. Там выпало так прилично, но все равно, в совокупности, мне кажется, за 21 день мы пока до нормы не дошли.
1: А ты что, прям такой вот грибник? Вы любите ходить в лес, собирать грибы, потом их перерабатывать как-то?
0: У меня это не то, чтобы прямо люблю, но это скорее такой, есть такое слово, атавизм. От родителей от меня это осталось. Потому что я помню в моем детстве, буквально чуть ли не каждые выходные, когда начинался сезон, мы шли куда-то. А дело в Полярном. И там и машины у нас никогда не было. И поэтому для меня это всегда огромные пешие переходы. Причем в самые, что ни на есть, неудобной обуви. В резиновых сапогах. И это для меня, конечно, в детстве была мука. И я всегда не понимал, господи, зачем? Зачем? Но сейчас большим удовольствием прошелся по тем самым местам. Потому что у нас места, конечно, не такие далеко, как вот здесь, в окрестностях Мурманска, по Ленинградке или по Серебрянке. А в окрестностях Полярного и Снежногорска там просто самые настоящие горы есть. Чертов перевал этот самый, там прям надо сильно карабкаться.
1: Я люблю только в лесу, если что, погулять, попить чай, посидеть на заваленке, полежать на траве. Ну, как-то грибы, ягоды. Ну, ягоды еще могу пособирать. Но грибы лучше, если тебе их привезли, ты их быстренько помыла, порезала и заморозила.
0: Ага.
1: Я вот таким вот увлекаюсь.
0: Как говорится,
1: иногда.
0: Каждому свое. Друзья, в любом случае, грибник вы или не грибник, ягодник вы или не ягодник, мы советуем оставаться на волне Power Hit Radio. Много еще интересного предстоит вам узнать сегодня из нашей радиоволны и много отличной музыки послушать. Здесь Катя Новикова, Вячеслав Каверин. «Двое против сна».
1: Доброе утро.

0: Реклама на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
11: Двое против сна. Каждый будний день на

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А. Второй этаж.
2: Продолжается утро. И ничего не меняется в метеоусловиях. Все тот же северный ветер 5-9 метров в секунду. Все те же плюс 11 на градуснике. И, скорее всего, в течение дня максимум мы сможем дойти до плюс 13. Дождь еще периодически к нам будет заглядывать. Впрочем, не особо грибной. Вот как только что мы слышали в двух минутах с пользой, нужен сильный и холодный. Насчет сильного не уверен.
1: Ладно, наверное, в следующем часе мы заглянем, какие температуры нас ожидают на ближайшие выходные, потому что в эти выходные различные мероприятия, даже в городах Мурманской области,
2: да, фестивали.
1: Да, я знаю. Кто запланировал поездки, вот любопытно, что ж там будет, под дождем все это происходить или нет. Поэтому немножко подождем, и в следующем часе мы расскажем. Да. Ну а прямо сейчас в Мурманске плюс 11 градусов, северный ветер 5-9 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета при заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ — мебель для жизни.
1: ВКонтакте — кухня и корпусная мебель ЗОВ в Мурманске.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Апелляция в гражданском процессе – это способ обжаловать решение суда первой инстанции, которое еще не вступило в законную силу. Как отмечает эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, жалобу подают в вышестоящий суд, чтобы он заново рассмотрел дело, проверил факты и исправил возможные ошибки.
3: В случае несогласия с решением суда первой инстанции стороны вправе обжаловать такое решение в суд апелляционной инстанции. Если решение было вынесено мировым судьей, то апелляционной инстанцией в отношении такого решения будет являться суд общей юрисдикции, районный суд. Если решение суда по первой инстанции выносилось районным судом, то судом апелляционной инстанции будет являться областной суд.
2: Апелляционная жалоба подается в течение месяца со дня вынесения решения суда первой инстанции. Но в случае, например, позднего получения мотивированного решения, такой срок может быть продлен. Судом апелляционной инстанции после получения жалобы назначается также судебное заседание, в которое вновь вызываются стороны.
3: Проводится разбирательство дела в целом, в чем-то похожее на рассмотрение дела в суде первой инстанции, но только без глубокого анализа обстоятельств дела, доказательств. В суде апелляционной инстанции стороны излагают свою позицию, доводы апелляционной жалобы, возможно, акценты, которые сторона хотела бы расставить в такой жалобе. Противоположная сторона, не согласная с доводами жалобы и, к примеру, согласная с решением суда, также приводит свои доводы суду.
2: Как отмечает Антон Северин, суд апелляционной инстанции вправе изменить решение суда первой инстанции, либо отменить его полностью.
3: Стоит отметить, что ввиду высокой квалификации как мировых судей, так и судей в судах общей юрисдикции, апелляционная инстанция не так часто отменяет или изменяет решение судов первой инстанции. Но, однако, зачастую апелляционное обжалование – достаточно действенный способ восстановления прав гражданина, который считает, что его права нарушены.
2: Но и это еще не финал определения суда. Апелляционная инстанция может быть обжалована в последующем в кассационном порядке.
3: Но на практике мы видим, что достаточно действенным способом, как правило, является все-таки апелляционное обжалование, когда гораздо более чаще по сравнению с судами кассационной инстанции апелляционные суды отменяют или изменяют решения судов первой инстанции.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания. Женские стрижки. Окрашивание и архитектура бровей. Мужские стрижки. Оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула. Место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: золото чартов.
1: Спонсор рубрики «Оно Депо» у Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мы, как всегда, едем сегодня в далекую страну, чтобы там послушать музыку, которой восхищаются просто напропалую.
2: Да, территория этой страны в 24 раза меньше, чем Россия. А наследие этой страны примерно равно... Вернее, наследие, население равно... Да. А Москве с областью и вообще эту страну называют страной поэтов. И очень нежно и трепетно относится к тем, кто умеет писать стихи. Вообще, это самая вытянутая страна в мире, землетрясения там довольно часто встречаются, надо сказать, настолько часто, что даже и не замечают уже люди, живущие в этой стране, что что-то не так и с сейсмической активностью. А эта страна является второй после Норвегии по производству лосося. И вот что касается тех людей, которых зовут поэтами и поэтессами, то на банкнотах размещают портреты не только президентов, но вот как раз-таки и этих людей, которые умеют писать, потому что поэзия действительно в почете. Друзья мои, мы сегодня в Чили вместе с вами.
1: Страна, скажем так, контрастов.
2: Чили, страна поэтов.
1: И сегодня там заслушиваются музыкой южнокорейских исполнителей. Я вообще не понимаю, есть ли какие-то границы для артистов из Южной Кореи, какие-то, которые они еще пока не смогли преодолеть, потому что их песни этого жанра, кей-поп, они то тут, то там возникают на первых местах. И сегодня номером один в чарте Чили является, в чарте iTunes Чили является композиция «Ghosting». Это трек южнокорейского исполнителя MJ. На самом деле его зовут Ким Мён Джун. Но MJ вообще на самом деле для меня человек один. Это Майкл Джексон.
2: А, ну да, все. Кстати, да.
1: Но песня максимально свежая, вышла она в прошлую пятницу. Как одна из двух... Какую прошлую пятницу? Она позавчера вышла, что-то я немножечко перелетел через неделю.
2: Ну, да.
1: 19 августа она вышла.
2: Хорошее событие.
1: Как одна из двух композиций его первого официального сольного сингл-альбома «Right». Верно? Релиз в 6 часов вечера прям состоялся в среду, так что с пылу с жару. «Ghosting» вышел в рамках первого полноценного сольного камбэка MJ в формате сингл-альбома. Сразу этот трек показал впечатляющий международный старт. Он возглавил iTunes Top Songs в 7 странах и регионах. Это в Аргентине, так. Бразилии, как раз Чили,
2: ну, там вот, да.
1: В соседних Колумбии, Коста-Рике, Мексике и Венесуэле. В общем, в Южной Америке на раз заходит.
2: Да.
1: Давайте послушаем, как теперь это все дело звучит. Номер один в Чили, MJ Ghosting. Катя, сразу хочу у тебя спросить, знаешь, что такое Ghosting?
2: Ну, что это такое?
1: Это такой
2: момент... Отвечу сразу на этот вопрос.
1: Это такой момент, потому что есть необходимые такие пояснения. Это резкое и полное прекращение любого общения без каких-либо объяснений или предупреждений.
2: О, я знаю, есть такие товарищи.
1: Человек просто исчезает из жизни, словно призрак. Ghost, что в переводе с английского. Вот как раз о таком поет MJ.
0: Золото чарта.

0: Радио Тюнс Чили. Сегодня мы гостим именно в этой стране. Гостим и гостинг, это, конечно, слова схожие по звучанию в русском языке, но совершенно разное значение имеют. Так вот, очень интересные факты о Чили сейчас буду вам рассказывать. Когда вы слышите слово «мумия», что вы себе представляете? Египет, да, фараонов, пирамиды. А на самом деле в Чили находятся самые древние мумии в мире. Мумии народа Чинчорро появились примерно 7-9 тысяч лет назад, на несколько тысячелетий раньше. Египетских. Их находили на севере страны в районе пустыни Атакама. И, кстати говоря, пустыня Атакама используется как репетиция Марса. Ее поверхность настолько сухая и бедная органикой, что отдельные районы применяют для испытаний марсоходов и всевозможных научных приборов. При этом, опять же, в некоторых местах после редких дождей пустыня внезапно покрывается цветами. И еще один необычный факт. Именно Чили принадлежит знаменитый остров Пасхи, где вот эти самые огромные каменные статуи, моаи, так правильно они называются, и они даже, по-моему, свой собственный эмодзи имеют в наборах различных соцсетей и приложений. Так вот, остров Пасхи — это территория Чили, хотя находится примерно в 3500 километрах от материковой части Чили. Ну и, собственно, на этом давайте заканчивать наше короткое музыкальное путешествие. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП» открыт основной на осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9 и 14 лет. Группа буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700-00-76.
5: Playing my emotions like you always do, always do.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние». Спеццены на отдых в коттеджах в августе.
2: Да, до конца августа осталось совсем немножко. Надо поторопиться, поторопиться. Позвоните 488-448, потому что мы разыгрываем сертификат в парк. Отдыха. Аврора, парк «Северное сияние».
1: На посещение парка животных.
2: Да, да.
1: Прямо сейчас на связи кто? Как зовут вас?
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Александр.
1: Александр будет у нас сегодня сражаться за сертификат на посещение парка животных. В течение 2 минут будете иметь дело непосредственно с фактами, касающимися 21 августа. Сегодня у нас на календаре. Будем перечислять их вам, ну и кое-какие подробности сообщать относительно этих фактов. И в этих подробностях мы можем немножечко привирать ваши. Задача соглашаться, либо не соглашаться, говорить да или нет. Ну, собственно, и все.
2: Да, все очень просто, да или нет. Мы хотим слышать от вас такие ответы на все про все. У нас 2 минуты, и предлагаю начинать. Желаем Александру удачи.
1: Поехали. По народному календарю Мирон Ветрогон. В лесу собирали ежевику. Название ягоды происходит от слова ёж.
2: Ежевика. Ёж.
3: Да,
1: из-за сильно колючих стеблей.
2: Они очень
1: сегодня
2: колючие,
1: день поэта. Праздник отмечается еще с 19 века. День поэта.
3: Нет.
2: Или раньше.
1: Нет, конечно, день поэта празднуют с 1994 года, прославляют живое слово и авторов.
2: Да.
1: В этот день Ян Нагурский совершил первый в истории полет на самолете над льдами Арктики. А еще он первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. Может быть, такое?
3: Нет.
1: А, на самом деле, да, в 1916 году. 110 лет назад уже мертвую петлю на гидросамолете делал. 185 лет назад американец Джон Хэмптон запатентовал жалюзи.
3: Да.
1: А, нет, простите, это факт. А подробность такая. С французского «жалюзи» переводится как «темень». Темень.
3: Да.
1: Нет, все гораздо интереснее. «Жалюз» по-французски — это ревность.
2: Mm-hmm.
1: Интересно. В этот день, 115 лет назад, из Лувра была похищена Джоконда. У этой загадочной красавицы нет ни бровей, ни ресниц.
2: Ну, на карте.
1: Да. Да. Ультрадетальное цифровое сканирование показало, что брови у Моны Лизы все-таки изначально были, кто-то их затеял. В Якутии было открыто первое коренное месторождение алмазов в этот день, 21 августа, а всего в Якутии выявлено более 1500 кимберлитовых трубок.
2: А, там где добывают?
3: Нет.
1: А на самом деле, да. И крупнейшая из них — трубка удачная. 110 лет назад родилась мексиканка Консуэла Веласкес, автор песни «Бесаме мучо». Битлз постоянно пели ее на концертах.
3: Нет.
2: Бесаме мучо.
1: Бесаме мучо? А на самом деле, да, я сам
3: нет.
1: в шоке.
3: Mm-hmm.
1: Лет 30 они пели ее на концертах, 90-е сделали даже и студийную запись Битлы.
2: О, надо послушать.
1: И 21 августа родился Виктор Рыбин. Он фанат романа Фрэнка Герберта «Дюна», поэтому свою группу он так и назвал «Дюна».
3: Нет.
2: Вы представляете, да.
1: А на самом деле это мне в мозг взрывает. Это да. То есть вообще никак не сопоставляешь.
2: Согласна.
1: Виктора Рыбина.
2: И его творчество.
1: И книгу, и фильм «Дюна». Но так или иначе, это абсолютная правда. Он неоднократно в этом признавался в своих интервью. И ему еще кино Линча. Вот Дэвид, первая экранизация.
2: Мне очень нравится.
1: Да, очень понравилось. Я в детстве был фанатом этого фильма.
2: Так, Александр, ну вы, конечно, отвечали очень уверенно, но очень недоверчиво. Поэтому всего лишь 3 правильных ответа. Это со знаком
1: ничего
2: плюс.
1: Страшного, мы все равно Александра запишем и телефон, и все прочие, значит, координаты, в случае чего у нас бывали люди и с одним плюсом, и даже с нулем. Бывало
2: всякое. Да нет, плюсов в Александре наверняка гораздо больше, чем 3. Да.
1: Но мы в любом случае все Александру объясним. Пока делаем перерыв на час. Через час будем играть со вторым игроком и тоже какие-то факты расскажем ему или ей относительно 21 августа. И тоже где-нибудь будем привирать. А пока напомним спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджа о 4000 в сутки.
2: myaurora51.ru 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: 10 часов и первый выпуск новостей за сегодняшний день. Сегодня на календаре у нас 21 августа, пятница. Катя, вам слово.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманском морском торговом порту состоялась торжественная церемония встречи первого контейнеровоза. Он прибыл к нам из Китая по Северному морскому пути. И заход судна международной контейнерной линии открывает, конечно, новые перспективы перевозок через Мурманск, столицу Арктики. Китайское судно, доставленное в глубоководный мурманский порт, доставило 502 контейнера на борту. В контейнерах находятся комплектующие для автомобилей. Судно впервые прошло из Китая в Мурманск.

0: Мурманск по Северному морскому пути преодолела более 6700 морских миль, и это самый сложный участок пути, вернее, на самом сложном участке пути сопровождало китайское судно, сопровождало тамоход «Урал» и ледокол «Арктика» помогали пройти по Северному морскому пути. Ну, а сейчас по Севморпути рейс завершен успешно, экипаж выполнил все поставленные задачи, арктический маршрут будет называться «Мурманским». Как сообщил, подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чейбес, планы очень серьезные, и этот маршрут, безусловно, будет дальше делаться еще удобным, выгодным, доставлять грузы именно в Мурманск, из Мурманска забирать и отправлять нашим партнерам из дружественных стран. Mm-hmm. Что касается, в принципе, развития трансарктического транспортного коридора, как сообщает ГТРК «Мурман», одна из ключевых задач страны, и Мурманск должен стать таким самым главным хабом, контейнерным хабом. Напомню, что на Петербургском экономическом форуме, который состоялся в июне в Санкт-Петербурге, Мурманская область договорилась с китайскими компаниями о вот этом пилотном проекте международных контейнерных перевозок. Обеим странам есть выгода в этом. Ну и обратно контейнеровоз пойдет с калийными удобрениями для стран Юго-Восточной Азии.
1: Слушайте, как интересно.
0: Вот такая новость. То есть, впервые по Севморпути.
1: Получается, нам теперь, а не жителям Дальнего Востока, выгоднее всего и быстрее всего заказывать на Алике.
0: Ты думаешь, этот контейнеровоз в том числе что-нибудь подобное привезет?
1: А почему нет?
0: Ну, может
1: просто
0: быть.
1: Просто ты все равно идешь в Мурманск, закинь
0: надо
1: посылочку.
0: Надо посмотреть, как это отразится на нас с вами, любителях Алиэкспресса.
1: Да.
0: В Мурманской области до конца этого года обновят 730 образовательных пространств. Да, уже совсем скоро настанет 1 сентября. И сейчас идут работы в 109 учебных заведениях. Это детские сады, школы, колледжи. Учебный год в обновленных зданиях начнут почти 70 тысяч юных и не очень юных мурманчан.
1: Работы,
0: 70? Да, 70 тысяч по всей Мурманской области.
1: Школьников.
0: Да. В колледжах, например, по программе «Профессионалитет» откроют 16 новых лабораторий. Также есть проект, который называется «Арктическая школа». И 57 обновленных пространств. Это и спортивные площадки, классы, столовые. Там ремонты уже сделаны. Еще 21 здание в образовательных учреждениях капитально ремонтируют. Вообще, Мурманская область сейчас входит в топ-10 регионов лидеров по созданию современной образовательной инфраструктуры.
1: Я все пытаюсь переварить
0: класс.
1: Это число. Около 70 тысяч.
0: Да.
1: Ну, это не треть, конечно, но почти
0: Мурманская
1: треть.
0: Мурманская область,
1: население,
0: да.
1: Это в области,
0: богато.
1: А не в городе.
0: Нет, ну что ты, конечно.
1: Ладно, тогда все нормально. Я немножечко ошарил, если, если это в городе. А так на область, да, похоже, около 10%.
0: Так, что еще будет происходить в нашем городе интересного, на что нужно обратить внимание? В центре Мурманска обновят наружное освещение. Это касается перекрестка проспекта Ленина и улицы Профсоюзов. Освещение будут менять там. Опоры полностью заменят. Монтаж и подключение вот уже таких стационарных фонарей планируют произвести до 1 октября. Перекресток проспекта Ленина, улицы Профсоюзов. Ну а до этого для обеспечения видимости в темное время суток будут установлены сигнальные фонари на защитных ограждениях. Об этом предупреждает администрация города Мурманска. Поэтому
1: Катя,
0: пешеходов просят быть внимательнее при движении на участке ремонта.
1: А нет там случайно новостей о том, как и почему и кто вырыл яму на улице Шевченко? Вот сразу с поворота Скользкого.
0: Ты знаешь, пока новостей об улице Шевченко не встречалось, но я посмотрю специально для тебя. Нет, я не знаю.
1: Я просто сегодня утром заметил,
0: что там?
1: Не знаю, может быть, яма там давненько уже.
0: Водоканал, может, что-нибудь опять копает. Они ямы любят рыть.
1: Да, водоканал ямы любит рыть, и меня больше всего в этой истории бесит, что водоканал роет ямы исключительно сразу после того, как там уложили новый асфальт. Вы не можете доделать или вовремя. Вот только на улице Шевченко закончился ремонт. Там красивый ровный асфальт. Ну, зачем долго людям давать наслаждаться по нему ездить. Яма 3 на 3, глубиной примерно столько же. Такой
0: слушай,
1: просто. И она занимает всю полосу, даже две. И она просто не дает тебе повернуть на Шевченко.
0: Это ты вчера
1: со стороны
0: обнаружил, да?
1: Сегодня утром.
0: Сегодня утром даже.
1: Она не дает тебе повернуть на Шевченко, двигаясь со стороны юга. Ты вынужден будешь через двойную сплошную выезжать навстречу. Иначе ты никак не проедешь.
0: Ну что, аварийная ситуация создается.
1: Ну я вот и хотел узнать, мало ли, может там какой-то прорыв внезапный случился.
0: Слушай, нет, внезапного ничего нигде не встречалась мне, но я думаю, что какие-то комментарии можно будет получить.
2: Да.
0: И давай тогда будем завершать выпуск новостей хорошей новостью и для мурманчан, для горожан, и, конечно же, для владельцев четвероногих друзей, я имею в виду собак. В Мурманске в рамках проекта «Чистое дело» установили 20 антивандальных дог-боксов с биоразлагаемыми пакетами. Эта инициатива была реализована в муниципальном учреждении «Мурманские городские парки и скверы», так, благодаря тому, что они победили в конкурсе «На севере твой проект». Много мы об этом говорим. Пакеты из кукурузного крахмала или бумаги разлагаются через пару лет быстрее, чем обычный пластик.
1: Ну,
0: а прочный антивандальный корпус выдержит непогоду и неаккуратное обращение. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте глава Мурманска Иван Лебедев. Mm-hmm. Значит так, в районе парка на Семеновском озере установили 4 бокса. 2 на самой территории, 2 возле домика моржей. На аллее ручей чистый. 3 дог-бокса, расположены они в зеленой зоне непосредственно. По 2 штуки контейнеров таких размещены на аллее Рябиновой и также на музыкальной аллее. Это здесь центр Мурманска. На проспекте Героев Североморцев 1А, в сквере на пересечении Кольского проспекта и улицы Зои Космодемьянской, а также вдоль улицы Копытова. По одному боксу...
1: У нас там.
0: Конечно, да. Вот подивись, пройдись. По одному боксу размещено в парке Кольский, наша Балина 31 и на площадке у Ледового озера. Это еще не все. Хорошо, что установили эти 20 дог-боксов. Интересно, кто их будет обслуживать, как часто будет пополняться.
1: Да,
0: по пакет запас пакетов. Ну и вот, что еще любопытно. Предложение по поводу адресов размещения новых дог-боксов организаторы этой инициативы. То бишь, напомню, предприятие муниципальное «Мурманские городские парки и скверы», они просят жителей отправлять в группу ВКонтакте «Чистое дело».
1: Ну, это, конечно, прекрасная
0: Обратите
1: инициатива.
0: Обратите на это внимание.
1: Но заковыка в том, что владельцы собак, к сожалению, гуляют не только в парках и скверах. Угу. Они гуляют и на дворовых территориях, и на околодворовых, и в межквартальных, так сказать, проездах и так далее и тому подобное.
0: А это уже ответственность, сам понимаешь,
1: да,
0: кого.
1: Да, это зона ответственности совершенно других организаций. И вот чтобы вот как бы вот там они появились. Мы там в основном, люди обычные, мы натыкаемся на следы жизнедеятельности собак, угу, в основном вот там, а не в парках. Когда просто идем, я не знаю, по весне за хлебом или еще за чем-нибудь.
0: Ой, это такая неприятная картинка,
1: или чем-нибудь, с напитками какими-нибудь из хлеба.
0: Да, слушай, вчера встречалась со своей приятельницей, у нее, значит, собака такая небольшая, похожа на добермана, только вот маленькие совсем такие доберманы. Да, так и называется. Ну, вот, наверное, так.
1: Я не знаю, как называется.
0: Да, это порода. Вот. И, значит, у нее на поводке, ну, поводок, рулетка вот эта, собственно, и еще висит, ну, какой-то кошелечек. Я говорю, а что это за кошелечек у тебя такой? Она такая, ой, говорит, это такая прикольная приблуда, там у меня пакетики как раз-таки для того, чтобы убрать за своей собакой.
1: Ответственный человек.
0: Это очень красивенько выглядит, такой маленький совершенно, вот как, ну, как ключница, знаешь.
1: Угу.
0: Висит, говорит, очень удобно всегда на поводке. Да, рядом собака, и вообще нет никаких проблем в этом плане.
1: Ну, смотрите, сейчас вот появились дог-боксы, и это тоже еще только половина дела, потому что вторая половина — научить людей и приучить их пользоваться ими.
0: Ну, слушай,
1: потому что
0: да,
1: уже сейчас большинство там говорит, ой, у нас нету времени, нету до этого, и сейчас уже нету никаких таких отмазок, я не покупаю, вот появились они, и что, я не думаю, что прям граждане ринутся к ним,
0: да,
1: и будут убирать за своей,
0: да,
1: собакой.
0: Да.
1: К сожалению, это нужно еще проводить воспитательную работу. Точно так же, как в начале 70-х годов советских граждан приучали пользоваться туалетной бумагой.
0: Хорошее сравнение. На этом мы завершим наш выпуск новостей. Есть на чем поразмыслить. Спонсор выпуска новостей – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большей точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Итак, мы с 10-часовыми утренними новостями закончили, но впереди еще рассказы о текущих событиях у Кати в 12, 14 и в 16 часов. Как всегда, это все ждет вас в эфире. Ну а утреннее шоу «Двое против сна» продолжается. Мы до 11 утра в ваших радиоприемниках. Всем доброго утра, желаем еще раз.
3: Как кофе против чая, как бутерброд против яичницы. «Двое против сна». С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Лазер Power Play, студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Физкульт, привет!
7: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
8: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
9: Герои Севера за полярный рубеж.
10: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
13: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
14: Без возрастных ограничений.
15: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
1: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и былых автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: И совершенно нечего рассказывать о погоде. Вот, ребят, просто посмотрите в окно, так будет весь день. И температура та же, и ветер тот же, и вот такой... И картина такая же. А дождь только еще будет периодически идти. Хотя, я не знаю, может быть, он и сейчас идет. Нам просто... Он настолько мелкий, незначительный, что...
1: Как будто бы, да, вот я сейчас приглядываюсь, как будто бы идет что-то такое.
2: Я сегодня уже в 7.20 утра в первом прогнозе погоды заглядывал в прошлое. Хочу просто продемонстрировать.
1: Ну, давай.
2: Какая красота была в 2022-м.
1: Не так давно.
2: Буквально 4 года назад. Был установлен рекорд 25,1.
1: О, это хорошо было.
2: 25
1: шикарно.
2: Градусов. Но это был аномально теплый, аномально жаркий август. Угу. В 2015-м тоже неплохо было, но не 21 августа, 23 августа, будет воскресенье, но рекорд для воскресенья 23 августа установлен в 2015-м, там было 23,7, что тоже значительно отличается от сегодняшних показателей.
1: Класс, класс. Сегодня, конечно, наш термометр студийный показывает сейчас прямо плюс 11 градусов, ну и на сильно высокие сегодня температуры мы не рассчитываем.
2: Вообще, синоптики говорят, что на выходных примерно такой же характер погоды сохранится, северо-западный умеренный ветер, ночью умеренный, днем небольшой дождь в течение и субботы, и воскресенья. Температура воздуха ночью 8-10, днем 11-13. Все это неизменно будет сопровождать нас на протяжении всех выходных.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее.
2: Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Эти двое уже выспались или просто изощренно

0: song.
1: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
2: Двое против сна. Каждый будний день на 104.2.

0: principle.
1: Реклама.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: Народная техно.
1: Спонсор рубрики о «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», организация корпоративов. Это раньше «Народная техно» было под грохот тракторов. Сейчас мы о совершенно других вещах.
2: Другие песни.
1: Да, о других вещах. Говорим в соответствующей рубрике «Новости гаджетов и высоких технологий». У нас тут обычно бывают. Начнем мы с того, что Apple официально отправила на покой легендарный iPhone X. Смартфон, который в 2017 году вышел.
2: Не так давно, казалось.
1: Первым получил челку и Face ID. Компания добавила его в список устаревших устройств, что означает прекращение сервисного обслуживания и отсутствие новых обновлений iOS. Вместе с iPhone X в список попал и 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года. Да.
2: Интересно, конечно. Все посмотрите, какие у вас телефоны и что там лежит в загашнике. Возможно, через некоторое время на аукционе каком-нибудь можно будет продать.
1: Редкий, да.
2: Да.
1: А тем временем...
2: Вышедшее из производства.
1: Motorola, про которую как-то мы все позабыли, представила в Индии новый среднебюджетный смартфон Moto G Max. С аккумулятором на 7000 мАч, это один из самых емких в своем классе. Смартфон имеет экран 6,72 дюйма диагональю, разрешение Full HD+, частота обновления 120 ГГц, точнее 120 просто Гц, и процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Не самый новый, мягко говоря.
2: Ну это, какое это преимущество у этой Моторолы хотя бы
1: это,
2: есть?
1: Главное все-таки это автономность.
2: Понятно.
1: Потому что 7 тысяч дает при умеренном использовании телефон может работать до 2 дней без подзарядки. Также основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, фронталка на 16 мегапикселей, поддержка быстрой зарядки 33 ватта. Ну, для меня это не самая быстрая зарядка. Ну, у меня на 80 ватт. Ну, что, получается больше, чем в 2 раза быстрее. Но с другой стороны, если посмотреть на смартфоны Samsung, которые стоят неизмеримо дороже, а у них максимум там 25 ватт, что ли, 30 есть еще фирменная зарядка. В комплекте идет защитный чехол и пленка на экран, что приятно для, опять же, бюджетного сегмента. Мы имеем бюджетный сегмент. Смартфон работает, естественно, на Android, Android 16, со специальной оболочкой MyUX, которая близка к чистому Android и не перегружена лишними предложениями.
2: А какая цена? Какая стоимость?
1: Около 16 тысяч рублей. 16 тысяч рупий, это около 17 тысяч рублей. Это делает смартфон очень привлекательным предложением для тех, кто ищет надежный телефон с отличной батареей. И что немаловажно, глобальный запуск ожидается
2: в Россию, когда придет,
1: в ближайшие месяцы, так что новинка скоро может появиться и в других странах, включая Россию.
2: Ну ладно, так, про телефоны у тебя что-то еще есть?
1: Будет, но ты
2: будет.
1: Давай
2: ну
1: свое.
2: Давай я про наше, да. Роботы-доставщики перевезли более 3 тонн грузов. Где бы вы думали? В московских больницах. Большинство опрошенных представителей персонала двух московских больниц положительно оценили работу роботов-доставщиков и поддержали идею внедрения их и в другие медицинские учреждения. В общем, с марта этого года роботы-доставщики Яндекс перевезли в больницах вот эти вот тонны, а точнее 3 тонны грузов. Согласно данным департамента, 6 тестируемых роботов, работающих в двух московских стационарах, выполнили около 8000 внутрибольничных доставок, помогли персоналу сэкономить более 3500 часов на пеших маршрутах между больничными корпусами. Да, это важно. Роботы работают в больнице имени Пирогова, в больнице имени Филатова. В основном они перевозят между больничными подразделениями биоматериалы, анализы, медикаменты, расходники, различную тару, реагенты и другие внутренние грузы. Стартовал этот пилотный проект, как я сказала, уже в марте, и задача главная как раз-таки определить, какое именно внутрибольничное, какие маршруты можно автоматизировать и как это повлияет на экономию времени персонала. В общем, это такое новшество оценили по достоинству, и теперь планируется внедрение и в других больницах таких роботов-помощников.
1: Смотри, ты спрашивала, будет ли у меня что-нибудь про непосредственно смартфоны, и у меня есть новость, которая может быть тебе интересна, как человеку, который не чужд видеосъемки.
2: Ну, давай.
1: Honor,
2: конечно,
1: выпустил телефон с рукой.
2: Мне уже страшно.
1: На этой неделе, 18 августа, в Китае стартовали официальные продажи Honor Robot Phone. Это устройство с настоящим механическим манипулятором на корпусе. Вот то, что ты используешь, вот эту вот подставочку для видеосъемки. Гимбал реально двигается и следит за объектом съемки. Смотри, как это выглядит. Вот я нашел специально для тебя картиночку. Вот такая штука. Видеокамера установлена на специальный манипулятор. Он поддерживает ровно кадр. Пока ты там телепаешь туда-сюда, он все держит ровненько.
2: На Вали похож из мультфильма.
1: Да.
2: робота.
1: Технически все серьезно. Четырехосевой, титановый гимбал. Или гимбал, я не знаю. Вот, честно говоря, не сталкивался с этим словом раньше. Обеспечивает 360-градусное слежение за объектом съемки. Кинематографичные движения камеры. А основная камера — это 200-мегапиксельный сенсор на моторизованном креплении. Это все в смартфоне, напомню. Компания даже заключила партнерство с производителем Arri, чтобы добавить профессиональную цветовую науку и локси-запись.
2: О, это что? Это можно будет как-то даже тут же все корректировать?
1: Это, да, это уровень настоящих киношных камер. Угу. Цена тоже киношная. Устройство стоит 10 тысяч или 12 или 13 тысяч юаней в зависимости от конфигурации памяти. И пока доступно только на китайском рынке. Я сознательно это не перевожу в рубли или доллары, потому что, друзья, это пока нам вообще не, в целом не светит. Забавно, что аналитики уже назвали его не просто телефоном, а самым явным на сегодня примером того, как Honor превращает смартфон в ИИ-устройство нового формата.
2: Так.
1: Пока неизвестно, будет ли это на глобальных рынках. То есть вот если с Moto G Max бюджетный смартфон, он, скорее всего, появится там. Вот что касается вот этого Honor Robot Phone, это все еще пока неизвестно.
2: Может как раз обратить на него внимание, конечно же.
1: Так, что у тебя еще есть? Какие-то новости?
2: Слушай, да, у меня есть новость. Так, ну, поскольку скоро 1 сентября, и вот тут, значит, статейку я небольшую нашла о том, как вообще, какие гаджеты могут понадобиться ребенку во время учебы, тем более, если у вас первоклассник, 6 незаменимых девайсов к началу учебного года для детей, причем всех возрастов предлагают.
1: Ну, по пальцам руки
2: это
1: не получится? Ну, смотри, две руки задействуют.
2: Ну, давай, да. Смарт-часы с геолокацией предлагают приобрести, если там это начальная школа, и вы ребенку пока не хотите давать полноценный смартфон, то смарт-часы как раз-таки хорошее решение. Сама пользовалась, очень одобряю это дело. Планшет для здоровья спины и глаз. Именно так говорят. Какой выбрать, если ребенок много читает с экрана? Обратите внимание на регулировку яркости и мерцания. Если важно носить его с собой, то, понятное дело, надо на его автономность обратить внимание. Конечно же, еще предлагают купить детскую электронную книгу. Предлагают смартфон, но это для тех, кто уже постарше. Что точно нужно? Яркий экран, который не бликует на солнце, батарея от 5000 миллиампер, часов. И чтобы телефон, ага, да, точно дожил до конца урока, минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Powerbank, вот я тоже, кстати говоря, сейчас присматриваюсь, какой же приобрести. Нужно смотреть, конечно же, на емкость, естественно, на вес, чтобы гаджет не был тяжелее, собственно, самого портфеля. Оптимальным вариантом для школьников будут внешние аккумуляторы на 10-20 тысяч мегаампер, да, так это называется величина?
1: Миллиампер.
2: А, да, извините. И они могут как раз-таки несколько раз полностью зарядить смартфон и не больше, чем на там, 400 граммом утяжелят всего лишь портфель человека. Ну и как бонус, конечно же, предлагают еще приобрести световой будильник, чтобы вот зимой, тем более во времена полярной ночи, как у нас, такие вот солнечные лучи потихонечку пробуждали вашего человека, и вместо вот этого звука сумасшедшего будильника какая-нибудь приятная музыка, звуки природы его будили.
1: Как интересно.
2: Вот такие гаджеты предлагают приобрести к началу учебного года.
1: Нам Александр прислал сообщение, что у медперсонала появились тысячи свободных часов на чаепитие. Такое шуточное сообщение по поводу непосредственно робота.
2: Нет, у них
1: робота
2: этого времени, конечно же.
1: А вот пишут, что аккумулятор Honor Robot Phone поддерживает, ну, тоже на 7000 мАч, кстати говоря, поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 120 и 50 ватт. Соответственно, непонятно, зачем нам информация, потому что я ее уже озвучивал.
2: Не знаю.
1: Ну, что касается цены, по крайней мере, это совершенно точно я читал, и, соответственно, нам это все абсолютно фиолетово.
2: Ясно и понятно, и фиолетово.
1: Потому что нам, россиянам, и европейцам, и американцам, этого в продажу пока никто не предлагает и неизвестно, предложит ли. Это все исключительно для китайского рынка. Там вообще на внутреннем китайском рынке, я поскольку сейчас себе опять смартфон ищу, и очень сильно сокрушаюсь по поводу того, что есть огромное количество смартфонов, которые мне нравятся по всем параметрам, но, к сожалению, они выпущены для внутреннего китайского рынка. Если ты его приобретаешь и используешь в России, ты просто делаешь это на свой страх и риск. У него очень большие могут быть ограничения. Например, не поддерживать те стандарты связи, которые у нас тут есть.
2: Ну, вот.
1: То есть ты не поддерживаешь те наборы
2: привлекают
1: частот связи, там 4G, и уж тем более у нас 5G пока нет, и вряд ли появится в ближайшие десятилетия. Так, что касается 4G, там есть стандарты, которые в Китае используются, а у нас нет. И наоборот. И китайский смартфон на них настроен, настроен, а на наши не настроен, и так далее.
2: А, там же перепрошивать это надо будет, или как это называется?
1: Мне вот такие заморочки нет ни к чему. А смартфоны шикарные, и то, что их не выпускают для глобального рынка, это, конечно, трагедия. Вот как раз...
2: Подожди, пройдет время.
1: Honor Robot Phone как раз тот самый смартфон, который пока что позиционируется как устройство исключительно для китайского рынка. Будем заканчивать наш обзор и технологических новостей. И напомним, что спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние» — отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив — здесь будет душевно каждому.
2: Бронируйте дату прямо сейчас. myavrora51.ru 911-300-7027.
0: Народная техно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. Двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи.
2: Что, 488-448, пожалуйста, набирайте эти заветные цифры, чтобы с нами поиграть, чтобы с нами познакомиться и узнать, что за день такой 21 августа.
1: Кто на связи?
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анастасия.
2: Александр играл с нами в первом часе против Анастасии Нево.
1: Да, звучит буквально как какая-то, знаете, царская...
2: Александр и Анастасия.
1: Да, царская какая-то история.
2: Название мультфильма.
1: Итак, смотрите, Александр дал два правильных... Три, простите. Чуть не занизил Александра результат.
2: Да.
1: Три правильных ответа. Анастасии, вам нужно дать чуточку больше. Ну и, собственно, так же, как Александру, придется иметь дело с фактами, касающимися 21 августа. И также мы в подробностях этих фактов будем немного привирать. Ваша задача — соглашаться, да или нет, говорить.
2: Да. Все, абсолютно точно такие же условия нашего розыгрыша, как и для Александра. Анастасия, мы всячески желаем вам удачи. На кону у нас сертификат в парк отдыха «Северное сияние», в парк животных. Пожалуйста, давайте начинать.
1: Поехали. По народному календарю сегодня Мирон Ветрогон. Если ветер сегодня тихий, осень будет солнечной.
2: Верите в такую примету?
1: Осень-осень солнечный.
3: Да.
2: Да, правильно делаете.
1: А если ветер сильный, то на Мирона всему час держи рукавички про запас.
2: Да.
1: День поэта сегодня. Знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение» посвящено его жене Наталье Гончаровой.
2: Или кому-нибудь другому.
1: А
2: я
1: может,
2: помню
1: и нет.
2: Чудное мгновение.
1: А может, вообще никому.
3: Давайте нет,
1: она действительно посвящена Анне Керн. Она
2: конечно.
1: Была музой поэта.
2: Ага, назовем это так.
1: В этот день Ян Нагурский совершил первый в мире полет на севернее полярного круга. А еще он первым перелетел из Москвы в Америку через Северный полюс.
2: Ян Нагурский мог такой полет совершить?
3: Да.
1: А на самом деле нет, это все-таки первым сделал Валерий Чкалов. 185 лет назад американец Джон Хэмптон запатентовал жалюзи. Но изначально их почти на век раньше придумал один британец. Да или нет?
2: Могло быть такое.
3: Да.
2: Один придумал,
1: да,
2: такой
1: английский
2: так
1: дизайнер Джон Вебстер. О, еще в 1760-х годах. С ума сойти. В этот день, 115 лет назад, из Лувра была похищена Джоконда. Леонардо да Винчи ее, кстати говоря, не дописал. Возможно, поэтому не отправили.
2: Недописанная Джоконда.
3: Нет.
1: На самом деле, да.
2: Так и было, да.
1: У него парализовало правую руку, и вот не закончил он картину. В Якутии в этот день открыто месторождение алмазов. Якутия – самая большая территориальная единица в мире. То бишь, район внутри какой-то страны.
3: Да.
2: Да.
1: Да, это абсолютно точно. Якутия занимает пятую часть России, и вообще Якутия больше, чем Франция, например. 110 лет назад родилась мексиканка Консуэла Веласкес, автор песни «Бесаме мучо». «Бесаме мучо» переводится как «Обними меня нежно».
3: Да.
2: Да, нет.
1: На самом
2: там
1: деле нет.
2: Поцелуй.
1: Поцелуй меня крепко. Бесаме мучо. И 21 августа родился солист группы «Дюна» Виктор Рыбин. В репертуаре группы есть песня про коммуналку.
3: Да.
2: Да.
1: Абсолютно да. Точно. Там есть такая песня. Это коммунальная квартира, коммунальная страна.
2: Коммунальная
1: не хочу
2: страна.
1: Ее петь.
2: Не-не-не, ладно. Но, тем не менее, Анастасия, слушайте, ну давайте считать плюсы вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Вы у нас отличница.
1: Ну и
2: победитель. Безусловно, сертификат достается вам.
1: Но.
2: Оставайтесь на линии пока.
1: Мы сейчас выложим все карты на стол. На самом деле, сегодня у нас финальный розыгрыш от нашего партнера.
2: Да.
1: А поскольку есть еще сертификаты, так сказать, в запасе, мы сегодня наградим и Александра тоже.
2: Все, аттракцион неслыханной щедрости. Александр, вы
1: и
2: нас услышите.
1: И Анастасия.
2: Порадуйтесь.
1: Мы сегодня будем вручать призы. Так что, Александр, ждите скоро звоночка. Анастасия, не кладите трубку. С вами мы сейчас поговорим. Ну а спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Тур выходного дня – это комбо эмоций. Драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет 8 тысяч, детский 5 тысяч.
2: myaurora51.ru 911-370-27.
1: Ну что, нам сегодня осталось только буквально чуть-чуть еще поговорить. Ну и, конечно же, послушать музыки.
2: Да,
1: в рубрике «Песня дня».
0: Фактомат. Песня дня.
1: Будем сразу вот так вот, знаете, далеко не уходить. Сразу подведем итоги сегодняшнего дня. Много было всего сказано в эфире.
2: Да, да, да,
1: много
2: точно,
1: всего
2: конечно.
1: Было послушано в эфире.
2: Да и мы с тобой 3 часа сегодня в эфире, между прочим.
1: Да.
2: Ну, вдвоем. Обычно 2.
1: Я-то 4.
2: Нет, я говорю вдвоем.
1: А, ну это да. И смотри, сегодня не только, конечно, родился Виктор Рыбин. Сегодня я посмотрел, сколько интересных людей появилось на свет.
2: Ну кого ты еще хочешь отметить?
1: Вот недавно отмечали день рождения выступление Иана Гиллана, вокалиста группы Deep Purple. Посмотри-ка, Гленн Хьюз, бас-гитарист той же группы. Тоже именинник, только вот чуть попозже.
2: И вот сегодня, например. Продиджи, смотрю, тоже.
1: Кэрри Энн Мосс, канадская киноактриса «Матрицы». Серж Танкиан, вокалист американской рок-группы System of a Down. Я сегодня ехал на работу, слушал их песню.
2: Молодец.
1: Да. Ализе, которую я сегодня упоминал в рубрике «Откуда звук» в игре нашей первой утренней, тоже сегодня родилась. И, между прочим, Усейн Болт. Самый быстрый человек на планете. Но песню дня мы все-таки посвятим Виктору Рыбину. Почему? Потому что песня про страну лимонию.
2: Такой точно больше нет.
1: Такой точно больше нет. Мы, конечно же, будем слушать не ее, но про лимоновый сад у нас все равно есть композиция.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. УАЗ осенью вернет на рынок внедорожник «Патриот» версии «Экспедиция». Как сообщили представители компании в сообществе УАЗ сегодня, в числе прочих изменений этот внедорожник получит полноценную электронную систему стабилизации, которая также отвечает за активацию функции контроля торможения в повороте и режима оффроуд. Предполагается, что новый экспедиционный «Патриот» будет представлен уже в рестайлинговой версии со светодиодной оптикой, другим рулем, электромеханической раздаткой с управлением шайбой. Главным техническим изменением обновленного внедорожника станет появление двухлитрового 136-сильного турбодизеля «Аджак», в паре с которым будет работать новая шестиступенчатая механика. Эта же коробка будет ставиться и в версии со 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра. Напомню, прием заказов на экспедиционные версии внедорожников был приостановлен в начале 2023 года по причине смены поставщиков.
0: Акселератор.
3: КАМАЗ приступил к разработке и изготовлению беспилотного автобуса. О начале работ сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Беспилотные автобусы будут внедряться на дороге поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы. Ранее, выступая на заседании Президиума Госсовета на тему развития общественного транспорта, глава Минтранса Андрей Никитин сказал, что в рамках экспериментального правового режима беспилотные автобусы могут появиться вскоре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотные грузовики, в свою очередь, с

0: 23-го года эксплуатируется в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 Нева, ЦКАД и М-12 Восток. В мае этого года они совершили первую международную беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: 22 августа. Хэхэ-бар.
5: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
0: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
0: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
0: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
6: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
8: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: New and fresh music.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
10: Да, я Мира Илдайн. Say yeah.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе все те же плюс 11 градусов, которые были на термометре и в 6 утра. Ветер северный 6-9 метров в секунду. Почти ничего не меняется в погоде, только, мне кажется, усиливается и туман, и дождь. Облачная погода будет сегодня в течение всего дня. Да, даже забегая вперед, скажу, что и на выходных примерно то же самое. Дождь, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха 11-13 градусов со знаком плюс. 11 мы уже видели, хотелось бы посмотреть и на 13 на термометре. Сейчас в городе все те же 2 единицы, 11 градусов выше 0 и северный ветер 6-9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод приема и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огородник 314-511-0011-2-00-14. 104.5
2: Today's best music.
3: FM.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power. Listen up, everyone.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Heaven и James Paradise.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
5: Stay tuned.
6: Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Первый контейнеровоз, прибывший из Китая по Северному морскому пути, встретили в Мурманском морском торговом порту. Заход судна международной контейнерной линии открывает новые перспективы перевозок через столицу Арктики. Китайское судно доставило в Мурманский порт 502 контейнера с комплектующими для автомобилей. Судно прошло более 6700 морских миль. На самых сложных участках пути его сопровождали атомоход «Урал» и ледокол «Арктика». Рейс завершен успешно, экипаж выполнил все поставленные задачи. Арктический маршрут будет называться «Мурманским». Развитие трансарктического транспортного коридора – одна из ключевых задач страны, и Мурманск должен стать его главным контейнерным хабом. Обратно судно пойдет с калийными удобрениями для стран Юго-Восточной Азии. Здание морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева ждет капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Мурманского арктического университета, в состав которого входит колледж на улице Кнеповича. Уже приступили к первому этапу работ на территории. Колледжа имени Месяцева проводится техническое обследование корпусов. В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации. На период 2028-2030 годов запланирован капитальный ремонт колледжа, в том числе и зданий на улице Кнеповича, уточнили в пресс-службе университета. С начала года в регионе полицейские выявили более 2000 водителей, управлявших автомобилями с нарушениями правил тонировки, с затемненными передними стеклами, превышающими допустимые нормы. Как сообщили в госавтоинспекции по Мурманской области, в отношении нарушителей составляют дорожные инспекторы. Административный материал, санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. Хоккейная «Арктика» начала серию товарищеских матчей в Подмосковье. В «Химках» встретились с финалистом Кубка регионов прошлого года командой «Ахмат-Гранит», которая в межсезонье сменила прописку, перебравшись из Чехова в Грозный. В серии после матчевых буллитов удача отвернулась от нашей команды. Уступили 1-2. Следующая игра состоится сегодня с хоккейным клубом «Тверь». Ну а в конце августа «Арктика»...

0: Ярмарка сыграет с красной машиной из Московской области. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: You're listening to Power Hit Radio.
9: Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Продолжают свой бег по циферблату часов, часовая и минутные стрелки. Время меняется, но погода за окном остается неизменной. Все те же плюс 11 градусов. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. И в течение дня он таковым останется. И что касается температуры, тоже она примерно в тех же пределах и останется. Дождь хотелось бы, чтобы закончился, но, к сожалению, и он вполне себе может задержаться до конца этих суток. Завтра, в субботу и в воскресенье, погода тоже будет пасмурной, от 10 до 12 градусов тепла, ветер северный, северо-западный, 4,7 метров в секунду. В субботу чуть больше вероятность осадков, в воскресенье чуть меньше, но в воскресенье и ветер будет чуточку тише. Вот, собственно, и все, что мы увидим за окнами в ближайшие дни. Напомню, сейчас в городе плюс 11, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огородим 314-511-0011-2300-14.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
8: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Turn up your stereo. That is so cool.
11: Turn on Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
9: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
11: Я Колин Вау. Переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
12: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
13: Без возрастных ограничений.
14: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
15: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
16: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
17: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
18: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
17: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
19: на Power Hit Radio.
20: Power. Hit Radio.

0: every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.

0: The best music. Radio station
1: 104.5 FM.
0: Power. Power.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Нептуника. What if?

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: 22 августа. ХХ-бар.
4: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
3: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
4: Копанган. Мурманск.
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказать о погоде на выходные очень просто. Можно даже обойтись почти без слов. Просто посмотреть в окно. На протяжении двух ближайших суток там будет примерно та же картина. Пасмурно, дождливо, северный и северо-западный ветер 4,7 метра в секунду и 10-12 градусов тепла. Единственная деталь – в воскресенье будет чуть слабее ветер, да осадки чуть менее вероятны. Как бы то ни было, Power Hit Radio в любом случае желает всем отличных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-3014.
0: Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Yeah. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Лазер Пауэрплей – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. GeelyOmega.ru.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
7: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
8: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании ЦСМ. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: Северное лето, оно такое разнообразное, как музыка.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске подходит к завершению ямочный ремонт дворовых территорий. Из 210 запланированных адресов работы выполнены на 205. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Полностью завершены работы в Первомайском округе. Там привели в порядок 52 двора. В Ленинском округе в порядок приведено 58 адресов. В Октябрьском асфальт уложили на 95 объектах. Основные этапы ремонта – демонтаж старого покрытия, подготовка основания и укладка нового асфальта выполнены почти полностью. Работы идут в графике. Перечень дворов территорий для ремонта формируется ежегодно и утверждается межведомственной комиссией в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Между Мишуково и Междуречьем обновят более 11 километров изношенного водовода. О старте подготовительных работ к капитальному ремонту сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области. Коммуникации между двумя населенными пунктами Кольского округа уже исчерпали свой ресурс. Их заменят на долговечные устойчивые коррозии сети из полиэтилена низкого давления. В прошлом году западный берег Кольского залива был подключен к централизованной системе водоснабжения Мурманска. Как отметили в министерстве, теперь необходимо довести чистую воду до распределительной сети и обеспечить стабильное водоснабжение поселков. В Мурманске продолжают плановый покос борщевика на городских территориях. Борьба с борщевиком Сосновского носит уже федеральный характер. Избавляются от этого растения практически во всех регионах страны. Согласно данным Россельхознадзора, по состоянию на август этого года в 64 субъектах Российской Федерации идет покос борщевика. Накануне специалисты Управления дорожного хозяйства в Мурманске привели в порядок территории на улицах Полярной Зори, Карла Маркса, Баумана, Загородной, Верхнеростинском шоссе, а также на проспекте Героев Североморцев. Администрация Мурманска напоминает, жители города могут сообщить о территориях, на которых требуется покос, по телефону 0051, сообщает «Вечерний Мурманск». Предстоящие выходные. В Мурманской области пройдут различные праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного российского флага. Запланировано около 150 мероприятий в различных муниципалитетах. В Мурманске 22 августа в 14 часов на Семеновском озере состоится митинг-концерт. В 15 часов на Кольском проспекте в районе дома номер 101 и в сквере на улице Ленинградской пройдут патриотические акции. Для тех, кто готов активно провести выходной день, 22 августа в 12 часов в долине Неуюта состоится массовый забег поколений. На площадке возле сцены участники забега торжественно развернут гигантское полотно российского триколора. Старт забега в 12 часов. Спонсор выпуска новостей представляет

0: Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
1: Power

Пятница началась с бешеной гонки, временных несостыковок и сбоев маршрутов. Знаете, вы не одиноки. У меня все точно так. Я вообще заметила, что как пятница, так начинаются какие-то трэшевые приключения. Ну а на 104.5 начинается дневной эфир. Это программа приветов и поздравлений Power Your Day. За пультом Света Владимирова. Всем привет. И вы знаете, что особенно неприятно, что иногда вот обстоятельства складываются в твою пользу. А вот у меня сегодня все в точности наоборот. Я вызвала такси, должна была все везде вовремя успеть, но таксист приехал не в то место, не в ту точку, куда я поставила. И я позвонила ему по телефону уточнить его местоположение. А он сказал, что сейчас подъедет, чтобы я оставалась на месте, а сам просто сбросил заказ. И это при том, что я ему сказала, что я сильно опаздываю. В общем, этот таксист очень сильно меня подвел. Зовут его Алексей, пусть ему будет очень стыдно. Вот, и ничего не буду ему

0: пасмурная погода сегодня не омрачит никаких ваших планов, вечеринок, посиделок. Пусть все состоится. Делитесь, в общем, что вы запланировали на сегодняшний вечер, как вообще хотите провести уикенд, какие вечеринки посетить, какое кафе сходить, каким друзьям заглянуть на огонек. Передавайте им приветы, присылайте свои музыкальные заявки. Все с удовольствием исполню. Давайте проведем эту пятницу с пользой. Ну и что, рабочий день с пользой, проведем его для себя. Пишите мне с сайта phr.ru, пишите через приложение Power в нашей группе во ВКонтакте и, конечно же, звоните по телефону в студию. Всем желаю отличного настроения и предпятничного такого духа.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВТ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж. Ну что же, если посмотреть за окно, то сразу будет понятно, что говорить о погоде. Очень пасмурно, временами дождь, и в настоящее время он тоже моросит. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 11 градусов. Если на слух вам холодно, то вот я очень быстро бежала по улице, и мне было вообще не холодно, даже куртка нараспашку была. Так что смотря чем заниматься на улице. Ну а регион сегодня находится под влиянием циклона, который прилетел к нам с Ленобласти. Собственно, поэтому вот так пасмурно и дожди пошли. Сегодня преобладает ветер северных направлений по всему Кольскому полуострову. Местами идет дождь, температура воздуха от плюс 10 градусов в Полярном до плюс 15 градусов в Апатитах. Но не планирует улучшение картины на выходных, но мы будем с вами оптимистами, свои дела не будем откладывать, потому что, ну вы же понимаете, если у вас запланирована поездка на дачу, например, то все равно вы там отлично проведете время. Ну, у камина посидите, но нет у кого камина. Под навесом шашлыки пожарите, и все равно будет здорово. Но это я о погоде, поэтому напомню, что в Мурманске сейчас плюс 11 градусов. Спонсор прогноза погоды — белорусские кухни, корпусная мебель ЗОВ. Внимание! Летнее комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина 27А. Второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель. ЗОВ. Мурманск.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
1: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
4: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг-051».
3: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Музыкальный привет всем автолюбителям. Развлеку вас сейчас музыкальными новостями. Спонсор рубрики «АНО ДПО» Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Итак, Нелли Фуртадо анонсировала переиздание альбома «Луз» в честь его, внимания 20-летия. Видите, анонсирует не что-то новое, а переиздание старого. Знает, чем нас зацепить. Релиз альбома состоится в начале сентября. А теперь интрига. В обновленную версию войдут ранее не издававшиеся

0: есть накручивается. Ну, а мы давайте послушаем ту самую Нелли Фуртадо «Say It Right».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Это Нелли Фуртадо с музыкальным приветом для тех, кто сейчас за рулем. Приятной вам поездки и хорошего настроения. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама. 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзив. Дивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70.

где шквал музыкальных заявок. И вот эти вот приветы, как у нас было, из Москвы, из Башкортостана, из Питера, из Камен-Уральска, в конце концов, отовсюду. Почему не прилетает привета? Что происходит? Вот одна музыкальная заявка от Андрюхи ко мне упала на Джейсона Дерула. Never let you go. Конечно же, я ее поставлю, но я вас предупреждаю сразу. Whisper и Love You не поставлю в эфир, пока вы на них не пришлете свою заявку.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Ну, вы уже начали танцевать под Боба Синклара «I Can't Wait». Если нет, то начинайте, потому что именно это предлагает сделать Роман Карлыч. Немножко подрыгаться в хмурый денек на Мурмане. Ян Керри, «Keep on Rising», пожалуйста, специально для Романа Карлыча.

Ну все, видимо, Роман Карлыч задал тон. Никита пишет, подскажите, а есть в аудиотеке трек «I'm sexy and I know it»? Вы знаете, Никита, есть две таких композиции с совершенно одинаковым названием, но разных исполнителей в разных стилях. Я вам, конечно, выбрала такую поактивней. Еще у нас есть «Sexy Back», «Sexy Beach», «Sexy Girl», «Sexy Things» и еще... Да, я think I'm sexy. Это все разные песни. Заказывайте, что вам по душе. Но пока

0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Yoday.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б. Ну, совсем не жалеют нас. Синоптики пишут, что плюс 11 градусов – это норма среднесуточной температуры для третьей декады августа. Да, третья декада августа уже началась. И очень жаль, что ее норма плюс 11 градусов. Собственно, мы эту картину и наблюдаем за окном. Ну, так вот, полезла я смотреть. Думаю, когда-то было и потеплее. Ну, рекорд на 21 августа был очень-очень давно, 1955 год, тогда было плюс 25, и было прекрасно. Но я помню, что среди истории метеонаблюдений 23-й год очень выделился, именно лето 23-го года и именно август. И я, значит, залезаю в 21 августа, думаю, ну какая температура, и что вы думали в 23-м году, там плюс 10. Но первые две декады 23-го года, конечно, зашкаливало. Там было и 27, и 29. Но 21 августа было именно плюс 10. Но я все равно решила найти, что поближе. Но ведь был теплый август. Ну и действительно, в 24-м году, в позапрошлом, прям-таки был замечательный август. И 21 числа было плюс 21, кстати. И 20-го, и 22-го, и 23-го, и 24-го также были одни двадцатнички. Все-таки наша северная погода, наше северное лето может нас греть. Но просто не сегодня. Кроме того, что сегодня плюс 11 за окном, еще очень-очень пасмурно. Временами идет дождь, но не сильный, а такой моросящий. Дует ветер северный 4,9 метров в секунду. Регион наш сегодня находится под влиянием циклона, который прилетел к нам с Ленинградской области. И на Кольском полуострове местами идет дождь, дует ветер северных направлений и температура воздуха от плюс 10 градусов в Полярном до плюс 15 в Апатитах. Вот так вот сегодня везде очень и очень прохладно. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

этого здесь и нахожусь. Мы решили отметить уже пятницу. Поставьте нам, пожалуйста, Тувилу и Стромая. Мы будем делать трррр. Вот это, я понимаю, пятничное настроение. И привет Настя передает Оленьке, Яне и Марии. Давайте делать трррр все вместе.

0: Power Yoda. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
5: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр «Партнер», комплексное обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
4: Оказывается, мнение о том, что после грибного дождя быстрее растут грибы – это миф. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Российский миколог Михаил Вишневский, популяризатор науки, автор множества книг о грибах и, конечно, опытный грибник, говорит, что после грибного дождика хорошо растет только трава. Солнышко, приятная погода, с неба немного льет теплая вода. Грибам в таких условиях, конечно, тоже неплохо. Но развиваются не их плодовые тела, которые люди и собирают в корзинке, а грибница, или по-научному мицелий. Та основная часть грибов, которая живет под землей. Мицелий похож на вату, такой пушистый налет, светлая пленка или сетка, на паутинку тоже похоже. Все это сплетено из мельчайших нитей. Нити эти называются гифы. Они всегда светлые, толщина от 1,5 до 10 микрон. И в итоге это километры таких нитей, напоминающих подземную вату или паутину. Вот что такое грибница. Итак, запускаем грибной дождь. Что будет делать грибница? Грибница будет кайфовать. Теплая почва, воды достаточно, аэрация хорошая. Есть все условия, чтобы развиваться, то есть разрастаться вширь и вглубь, а не выпускать на поверхность грибы. Это грибница делать совсем неохота. В такую-то хорошую погоду. Чтобы настал праздник для грибников, нужны совершенно другие условия. Холодный, сильный, обильный дождь, который понизит температуру почвы минимум на 5 градусов. Причем земля должна охладиться на глубину в несколько десятков сантиметров. Если в середине лета начинаются такие дожди, это называется температурно-влажностной провокацией. Грибница сразу беспокоится. Зима близко, почва начала остывать, ночи стали холодными. Кажется, лето на исходе, впереди уже ничего хорошего не будет. Вот в этот период грибница начинает естественным образом защищаться. То есть старается успеть размножиться до зимы, пока не наступили настоящие холода. Вот тогда запускается долгожданная для грибника программа. Грибница начинает активно выпускать на поверхность плодовые тела, а на поверхности мы уже с ножами их поджидаем. Кстати, по поводу ножей. Срезать вы будете гриб или выкручивать его, или вообще мимо пройдете. Грибнице все равно, как и яблони, например, неважно, каким именно образом вы забрали у нее яблоко. Но ученые люди фактов, и Михаил Вишневский рассказывает, что эксперимент все-таки был. Швейцарские ученые в 1980 году поселили мицелий на 3 идентичных полянах в одном лесу. И 26 лет с одной поляны они грибы срезали, со второй выкручивали, на третьей поляне грибы не трогали. К 2006 году пришли к выводу, что плодоносят все три грибницы абсолютно одинаково. Но вернемся к дождю. Истинный грибной дождь не теплый и легкий, а сильный и холодный. Его грибница сочтет за предвестника зимы, 1-2 недели отсчитали и отправляемся в лес за добычей. А теплый дождь может подстегнуть появление древесных грибов, опят или вешенок. Но важно, чтобы перед этим они уже пошли в рост. А именно стартом для их появления классический грибной дождик тоже послужить не может. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер» техобслуживания и ремонта разных марок авто. Подгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Польский 110-1-995-505.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Автохит. Спонсор рубрики АНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52 72. В этом часе я хочу передать привет, ну, конечно, всем водителям, но в особенности нашим дорогим, красивым автоледи. Дело в том, что сегодня есть такой неофициальный праздник, отмечают

0: Ну, я вам так скажу. Девчонки, все-таки нам хочется выглядеть хорошо, согласитесь. Иногда требуется какое-то количество косметики. Но вот если вам хочется отдохнуть от всего этого макияжа, конечно, здорово целый день так вот хорошо выглядеть. А вечером, особенно если ты приходишь очень поздно, то вот это все смывать, это же ты сколько времени проводишь в ванной. В общем, сегодня можно себе позволить расслабиться и просто походить со своей естественной красотой. И пусть только кто-нибудь попробует сказать: «Ой, а чего ты не накрасилась?» Гнать вот таких вот вопрошающих в шею. Для всех автоледи в этом часе ставлю композицию Джеймса Бланта «You So Beautiful». Тем более, что в августе более чуть-чуть 20 лет назад как раз у Джеймса Бланта вышел дебютник, который и содержал эту песню. И, между прочим, он стал номером один в английских чартах и продержался там 15 недель. В общем, композиция во всех отношениях замечательная. Ну, а девчонки, во всем красоты.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: You're Beautiful. Музыкальный привет в каждую машину. Приятной поездки и хорошего настроения. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
9: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
10: Power Hyundai.
11: Сила твоего дня.
12: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес Мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70.

вот не у всех сегодня веселое, приподнятое настроение, не все хотят танцевать. Илья попросил поставить Depeche Mode Free Love, говорит, а я хочу сегодня словить дождливое настроение, поставить для меня вот эту композицию. Илья, с удовольствием, тем более я ее просто обожаю.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске капитально ремонтируют 6 зданий учреждений образования. Ремонт в детском саду номер 15 на финишной прямой. Рабочие за лето капитально отремонтировали кровлю. Обновление идет по национальному проекту «Семья». Сейчас внимание уделяют фасаду. Установлен утеплитель по всему периметру. Ведется монтаж специальных отделочных плит. В группах детского сада устанавливают новое оборудование и мебель, столы и детские кровати. К встрече с учащимися уже готова кадетская школа Мурманска. Там частично обновили кровлю, систему водоснабжения, учебные классы обустроили новый плац. В этом году масштабных работ в кадетской школе не было. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. В Мурманске активно идет ремонт в океанариуме. Новостями делятся сотрудники. На первом этаже зашлифован пол под укладку плитки. На втором выполнена частичная замена пола. Выяснилось, что он пригоден для использования спустя 30 лет. Также будут установлены новые зрительские кресла. Продолжается работа дизайнеров по внутренним помещениям. Идет подбор краски для фасады и краски без запаха. Начали демонтаж старой входной группы. Как сообщает издание «АИФ Мурманск», артисты океанариума чувствуют себя хорошо. Все работы, которые могут доставить какой-то дискомфорт животным, проводит вне помещений. В Мурманске подготовлены квартиры для переселенцев из аварийного жилья. По адресам улица Ростинская, 1 и улица Каменная, 2, корпус 3, подготовлены к заселению муниципальные квартиры. В них сделали ремонт, все выполнили согласно санитарным нормам. Как сообщает глава города Иван Лебедев, в Мурманске продолжается снос ветхого аварийного жилья. В ближайшее время планируется завершить снос нескольких аварийных объектов, сообщает «Вечерний Мурманск». 20 дог-боксов установили в Мурманске. Специальные урны для уборки за собаками установлены по инициативе мурманчан. У Семеновского озера и у домика моржей, у ручья Чистого, на Рябиновой и Музыкальной аллеях, в сквере на улице Зои Космедемьянской и в зеленой зоне на улице Копытова, а также в парке Кольском, у Ледового озера и в районе дома номер 31 по улице Шабалина. Пакеты в дог-боксах изготовлены из кукурузного крахмала и бумаги. Они разлагаются значительно быстрее полиэтиленовых. Сами урны выполнены из антивандальных материалов, устойчивы к непогоде и порче. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хороших выходных и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Света Владимирова.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Какие мы с вами сегодня разноплановые в эту пятницу. Кого-то в расколбасы, кого-то в лирику, кто-то только русскую музыку заказывает. Вот Александр хочет Зиверт послушать. Goodbye, Александр, все для вас. И вы присылайте свои музыкальные заявки.

пишет Вета из Гента. Не только у вас сегодня дождливый день. Мы сейчас всей семьей в Вероне, а завтра едем на озеро Гарда. У нас сегодня тоже дождь, поэтому отдыхаем от долгих прогулок, слушаем любимое радио. Очень хотелось бы в такую погоду послушать Парусион Эа. Вета уже звучит для вас.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
6: Как-то совершенно незаметно время пролетело. Друзья, я с вами всего лишь еще полчаса буду в программе Power Your Day. Пожалуйста, поэтому, если есть у вас музыкальные приветы, музыкальные заявки, присылайте их прямо сейчас. Ну, а Нелли передает привет дождливому Мурманску и всем, кто любит дождь. Композиция уже звучит, Chet Faker, I'm Into You. И действительно, если вы впустите дождь в себя, то сами можете в него превратиться.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Пятница наша, непогода продолжается. Залив уже почти полностью скрыт вот в этой дымке водяной. Ну, как туман, но только это, наверное, не туман. Дождь прямо сейчас идет, асфальт мокрый, примокрый. И из окна уже вообще мало что можно разглядеть. Плюс 11 градусов в Мурманске, очень пасмурно. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Завтра в городе будет приблизительно такая же картина. Облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер северных направлений, температура воздуха ночью 9-11 градусов. Ну, по крайней мере, до 5 не опускается. Ну, а днем прогреемся максимально до плюс 14, но это не точно. Кстати, заход сегодня будет в 21-19. И, видимо, немножечко вот потемнее будет вечером, потому что небо очень затянуто. Закат, наверное, вряд ли мы увидим. Хотя вдруг неожиданное прояснение, и это будет красиво. Продолжительность дня сегодня составит 16 часов 58 минут. По области сегодня преобладает ветер северных направлений. Местами идет дождь, температура воздуха от плюс 10 градусов в Полярном до плюс 15 в Апатитах. Уже завтра Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем плюс 12-17. В городе сейчас дождь плюс 11. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманча на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Power Play.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
9: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
10: Без возрастных ограничений.
11: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
12: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
13: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
14: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
15: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
14: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
15: Да, просто звони. 707-105.
14: Эх, малой отличником станет.
15: Звони. 707-105.
13: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
16: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
17: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
16: названия треков,
17: голосование за самые понравившиеся,
16: передача сообщений в студию.
17: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
16: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
18: Для лиц старше 12 лет.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Золото чарта.
1: Давайте устроим себе виртуальное удовольствие и отправимся за океан в страну, которую называют страна поэтов и загадочных мест. Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Итак, мы с вами на юго-западе Южной Америки, в Чили. Название государства, несмотря на острые ассоциации, переводится как «холодный». Казалось бы, страна достаточно небольшая, но она включает в себя и самую засушливую пустыню Атакаму, и ледовую Антарктику. Столица Чили – Сантьяго. Вообще современный город с небоскребами на фоне заснеженных гор. Вот красиво там. В это трудно поверить, особенно нам, жителям вот такого вот дождливого города, но в некоторых местах Атакамы осадки не выпадали уже несколько веков. Поэтому сама Атакама – пустыня, похожа на Луну, и там часто тестируются луноходы и марсоходы. Но интересно пустыня еще и тем, что посреди нее возвышается 11-метровая рука. Это действительно впечатляет, и вспоминаешь сразу, как тебя летом кто-то закапывал в песок. Но рука действительно огромная. Ну и, конечно, Чили называют страной поэтов, и связано это с богатой литературной традицией. Ну, конечно, два чилийских поэта

Черчилле есть пингвины, мумии и нет ядовитых змей. В этой загадочной стране слушают, вы не поверите, южнокорейского певца MG, который называется «Куда эти только южнокорейцы не дают».

0: Первое место чилийских музыкальных чартов. Песня кажется веселой, согласитесь, но она о безответной любви, в которой парень чувствует себя призраком, потому что девушка смотрит сквозь него и в упор не замечает. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
10: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
11: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
12: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес Мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
0: Power

под конец программы кому-то повезло. Прям в конце рабочего дня прилетел привет для Кирилла Филатова. И именно для него сейчас звучит композиция Дэвида Гетты и Си, которая называется «Титаниум». Ну а привет этот прислал Павел. Павел, вы молодец, поддерживаете друга в пятницу вечером после работы.

Друзья, ну и завершаем нашу программу, все-таки отмечаем день поэта, который сегодня. Александр передает всем привет, пишет: я немножечко поэт, от меня вам всем привет, и Степану в том числе. Трек будем слушать Reasons, и я не прощаюсь, услышимся в следующем часе.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик.

0: бы то ни было, я вам желаю приятной поездки. Пожалуйста, будьте внимательны, осторожны. И я прямо скрещиваю пальчики. У нас дождливую погоду всегда сообщения приходят. Пусть сегодня, если приходят и вот мне сообщения, то только хорошее. А то вот тут уже видео выложили, как на Беринга сбили пешехода. Вот это все очень нехорошо. Пожалуйста, давайте будем вежливыми на дорогах, внимательно смотреть по сторонам. И касается это, конечно, не только водителей, но и пешеходов тоже. Так что давайте, Мурманск, проведем вечер пятницы без происшествий. Пусть все будет здорово. Ну и потом уже там попозже начнем расслабляться. Я всем желаю хорошей дороги, доехать до дома в хорошем настроении, и пусть у нас все сложится. Сообщения свои все-таки, если они будут, передавайте через приложение Power в аудио или в печатном формате и звоните в студию по телефону 488-448. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Far beyond regions, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is

0: Автохит.
1: Сегодня в этом часе в программе «Автохит» хочу вас поздравить со Всемирным днем QR-кода. Ну, вы, конечно, удивитесь, почему я об этом говорю в рубрике «Автохит». Ну, во-первых, я передаю привет всем тем, кто за рулем. А во-вторых, хочу рассказать, что QR-код разработала компания DensaWave. А это, между прочим, дочернее предприятие Toyota, которое специализировалось на автоматизации и штрих-кодировании. Итак, потребовалась компактная метка с большой емкостью, поддержкой японских систем письма, высокой скоростью чтения и устойчивостью к повреждениям. Главным требованием разработчик выбрал скорость считывания, отсюда и название Quick Response Code – код быстрого отклика. А вот вдохновением для разработчиков QR-кода послужила древняя китайская игра Go. Посмотрите, как затейливо переплелись новые технологии и просто древние игры, древние традиции. Разработчиков впечатлило, как на поле размером 19 на 19 линий можно представить огромное количество комбинаций, используя лишь черные и белые камни. Эта структура и натолкнула на мысль использовать принцип двухмерной матрицы для хранения данных. Вот она, сила и мысли, и поэтому в этом часе в рубрике «Автохит» для всех автолюбителей я ставлю композицию «Power».
0: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на «Power Hit Radio».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: 22 августа. Хэхэ-бар.
4: Летняя сессия проекта SkyTop.
3: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
4: Копанган. Мурманск.
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе миска.
6: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: Без возрастных ограничений.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
11: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Плюс 11 градусов сейчас в городе, очень пасмурно, облачно, идет дождь. И вот поначалу давали прогноз, что во второй половине дня дождь прекратится ближе к вечеру, а теперь наоборот. Ближе к вечеру, там, ближе к 9 часам, дождь еще усилится и будет вот так вот лить всю ночь. Ветер сейчас северный, 4-9 метров в секунду. Завтра в Мурманске картина не изменится. Будет все так же облачно, временами дождь. А в первую половину дня так и не временами, а все время. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов. Днем воздух максимально прогреется до 12. Завтра Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Это продолжение вот этого вот циклона с Ленобласти. А по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, ну а днем плюс 12-17. Вот такая погода у нас в городе, так что, пожалуйста, будьте внимательны. Дворники пусть включайте, и если видимость совсем плохая, уже едьте скорее домой отдыхать.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

Я напомню, это вечерний круиз-контроль в эфире. Мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах города. На данный момент никаких сообщений не поступало. Всем желаю хорошей поездки. И чтобы вам было не скучно рулить, после небольшого рекламного блока Максим Байков поделится с вами актуальными автоновостями.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, микрофон у Максим Байков. Угоны в России пошли на спад. С начала года совершено менее 6 тысяч угонов и краж транспортных средств. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. О сокращении числа таких преступлений сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Эксперты связывают эту динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. По их оценке, распространение таких систем способствует уменьшению количества угонов и краж транспортных средств. Страховые компании подтверждают тенденцию к сокращению числа подобных преступлений. Они объясняют ее тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно страховщики отмечают рост интереса злоумышленников к грузовикам, фургонам и китайским легковушкам.
0: Акселератор.
1: Китайский автогигант начнет выпуск своих машин на европейских заводах Volvo. Об этом сообщил новый председатель компании Geely Ан Цунхуэй на конференции, посвященной промежуточным результатам работы за этот год. По словам топ-менеджера, заводы Volvo в Швеции и Бельгии станут важной базой для реализации местной стратегии Geely. Ожидается, что массовое производство стартует в 2028 году, а пока компания будет проводить подготовительные работы. На конвейер встанут подключаемые гибридные кроссоверы Lincoln Go 900, а также Zeekr 9X и Zeekr 8X. Первый ориентирован на молодежь, два других на премиальный сегмент. Именно они, как рассчитывают в Geely, способны стать флагманами европейского производства. Плюс к тому, Geely уже договорилась с Фордом о совместном использовании испанского завода американской марки. Две модели под брендом Geely должны начать сходить с конвейера там тоже в 2028 году. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Аппарат. И мама рада. Охранят нас армата.
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
10: Дискотека.

0: Но это у Бенни в Винасе дискотека, а у нас новости от госавтоинспекции о дорогах. Итак, в Мурманске стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейдовые мероприятия направлены на стабилизацию обстановки на дорогах и предупреждение ДТП, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления автомобилями водителями, находящимися в состоянии алкогольного или иного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде влечет за собой административную ответственность, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения возможно возбуждение уголовного дела. Вот такие новости от госавтоинспекции. Ну а на дорогах города на данный момент без происшествий.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

6 на часах в студии, и мое вечернее пятничное дежурство завершается. Надо сказать, оно прошло без происшествий. Дорожная обстановка в городе спокойная, по крайней мере, вот на момент 18 часов. На этом вечерний круиз-контроль завершается. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь с вами до понедельника. Всем хороших выходных. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: судебным судьей, то апелляционной инстанцией в отношении такого решения будет являться суд общей юрисдикции, районный суд. Если решение суда по первой инстанции выносилось районным судом, то судом апелляционной инстанции будет являться областной суд.
1: Апелляционная жалоба подается в течение месяца со дня вынесения решения суда первой инстанции. Но в случае, например, позднего получения мотивированного решения, такой срок может быть продлен. Судом апелляционной инстанции после получения жалобы назначается также судебное заседание, в которое вновь вызываются стороны.
0: Проводится разбирательство дела в целом, в чем-то похожее на рассмотрение дела в суде первой инстанции, но только без глубокого анализа обстоятельств дела, доказательств. В суде апелляционной инстанции стороны излагают свою позицию, доводы апелляционной жалобы, возможно, акценты, которые сторона хотела бы расставить в такой жалобе. Противоположная сторона, не согласная с доводами жалобы и, к примеру, согласная с решением суда, также приводит свои доводы суду.
1: Как отмечает Антон Северин, суд апелляционной инстанции вправе изменить решение суда первой инстанции, либо отменить его полностью.
0: Стоит отметить, что ввиду высокой квалификации как мировых судей, так и судей в судах общей юрисдикции, апелляционная инстанция не так часто отменяет или изменяет решение судов первой инстанции. Но, однако, зачастую апелляционное обжалование – достаточно действенный способ восстановления прав гражданина, но который считает, что его права нарушены.
1: Но и это еще не финал определения суда. Апелляционная инстанция может быть обжалована в последующем в кассационном порядке.
0: Но на практике мы видим, что достаточно действенным способом, ну, как правило, является все-таки апелляционное обжалование, когда гораздо более чаще по сравнению с судами кассационной инстанции апелляционные суды отменяют или изменяют решения судов первой инстанции.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.
4: Лето, музыка, настроение.
2: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-300-70-27.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.5 FM. Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказать о погоде на выходные очень просто. Можно даже обойтись почти без слов. Просто посмотреть в окно. На протяжении двух ближайших суток там будет примерно та же картина. Пасмурно, дождливо, северный и северо-западный ветер 4-7 метров в секунду и 10-12 градусов тепла. Единственная деталь – в воскресенье будет чуть слабее ветер, да осадки чуть менее вероятны. Как бы то ни было, Power Hit Radio в любом случае желает всем отличных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: Так, вещи перевезли. Надо выбрать, какой интернет подключить.
9: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
8: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
9: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
8: Ну да, Ситилинк проверенный.
9: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
10: 707-105. Оставляй заявку.
8: Вот так Ситилинк.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
13: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
12: BLG. Надежность в движении.
14: You're listening to Power Heat Radio. Get the hits.

0: on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорнип пиццы 2023-75-00-128-20.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: 22 августа. ХХ-бар.
7: Летняя сессия проекта SkyTop.
6: Впервые в России.
7: В рамках эксклюзивного тура.
6: Копанган. Мурманск.
7: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья.
6: Вокабулар.
7: Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий. Для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 3-3-0-0-0.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказать о погоде на выходные очень просто. Можно даже обойтись почти без слов. Просто посмотреть в окно. На протяжении двух ближайших суток там будет примерно та же картина. Пасмурно, дождливо, северный и северо-западный ветер 4,7 метра в секунду и 10-12 градусов тепла. Единственная деталь – в воскресенье будет чуть слабее ветер, да осадки чуть менее вероятны. Как бы то ни было, Power Hit Radio в любом случае желает всем отличных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-3014.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Dubs и Амира Илдайн. Say yeah.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: get me.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели. Пивен и Джеймс Перри.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600-03.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказать о погоде на выходные очень просто. Можно даже обойтись почти без слов. Просто посмотреть в окно. На протяжении двух ближайших суток там будет примерно та же картина. Пасмурно, дождливо, северный и северо-западный ветер 4-7 метров в секунду и 10-12 градусов тепла. Единственная деталь – в воскресенье будет чуть слабее ветер, да осадки чуть менее вероятны. Как бы то ни было, Power Hit Radio в любом случае желает всем отличных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8. 4-4-2. New and fresh music.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8-4-4-2.
2: Your number one.
3: Heat Radio.
2: Check this out.
3: Power Heat Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказать о погоде на выходные очень просто. Можно даже обойтись почти без слов. Просто посмотреть в окно. На протяжении двух ближайших суток там будет примерно та же картина. Пасмурно, дождливо, северный и северо-западный ветер 4-7 метров в секунду и 10-12 градусов тепла. Единственная деталь – в воскресенье будет чуть слабее ветер, да осадки чуть менее вероятны. Как бы то ни было, Power Hit Radio в любом случае желает всем отличных выходных. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-0011-2-0014.
0: Power. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Касается.

0: Hour Hit Radio. New and fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Нептуника. What If?

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

tonight. And the glory.

формат. Настоящая музыка в одном подкасте.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Top your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с «Пауэр».

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.55
0: FM.
1: Power Heat. Radio.
0: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Лазер Power Play, студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Power Play. You are listening to...

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Beat Radio.